0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве 19-21 градус, в Гомеле и Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: 2010 год. Полная зависимость от импорта энергоресурсов и растущие мировые цены. На 4-м Всебелорусском народном собрании принимается историческое решение строить АЭС. Сегодня белорусская АЭС работает на полную мощность. Страна обеспечена чистой, доступной энергией на десятилетия вперед, развивая экологичный транспорт и производство.
1: Энергия нашего развития. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве 19-21 градус, в Гомеле и Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The Orange.

Свежий трек на Радио СФМ.

0: Радиус FM.
1: Алиса, как слушать музыку без подписки?
2: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве 19-21 градус, в Гомеле и Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском.

0: Мама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
7: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Тройку лидеров нашего топ-чарта в прошлый раз замыкали The Bowser, Magnetic. На второй позиции располагались Hugel, Email Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. Ну и первое место было у Шакиры и Burn Boy. Дай-дай. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: Пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: Ну что ж, доброго тебе утра, это «Пробудители» на Радиус FM. С хорошим настроением мы врываемся в этот вторник, новый день, новые возможности, твое тоже хорошее настроение. 7 утра в Беларуси, мы начинаем, прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
3: Начнем этот час с «Астралайфа», узнаем, что...

0: что звезды думают о тебе и твоей жизни.
1: Далее улыбнула самые крутые шутки и мемы из интернета для тебя и про тебя, но это не точно.
0: Потом, пока ты спал, расскажем о белорусском воре, который просчитался на банальщине.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Олесь, доброго тебе утра. Рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
3: Доброе утро. Расскажу, чем гордятся белорусы и какое заболевание мы можем подхватить с наступлением холодов.
4: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: По данным исследования Института социологии НАН и БИСИ, главным достижением страны более 80% белорусов назвали мирную жизнь, что эксперты связывают с историческим миролюбием народа и поддержкой курса руководства. В число других ключевых успехов вошли качество продуктов питания, чистота и благоустройство населенных пунктов, сохранение исторической памяти и социальная защищенность. В Беларуси ужесточат правила ношения официальных геральдических символов, утвержденных президентом. По словам министра юстиции Евгения Коваленко, рассмотренный в Совете Республики законопроект вводит прямой запрет на использование нагрудных знаков, таких как державная служба и ведомственные награды, лицами, не имеющими на это права. За незаконное ношение будет предусмотрена административная ответственность. При этом обычные патриотические знаки с государственным флагом под ограничения не попадают. Сезон ОРВИ и гриппа в Беларуси пока проходит стабильно, но с наступлением холодов ситуация может измениться. По прогнозам специалистов, в сезоне этого и следующего года одновременно будут циркулировать обычные респираторные вирусы, грипп и коронавирус. Медики напоминают, что одним из основных способов профилактики тяжелого лечения гриппа и COVID-19 остается вакцинация. Для людей из групп высокого риска первая партия вакцины Гриппол Плюс ожидается в начале октября. Еврокомиссия планирует ввести единые возрастные ограничения для детей в соцсетях, видеоплатформах, онлайн-играх и ИИ-чат-ботах на территории всего ЕС. Разработчиков также обяжут встраивать защитные механизмы напрямую в сервисы. Инициативу, которую активно продвигает президент Франции Эммануэль Макрон, официально представят 17 сентября. Оригинальную обложку комикса «Астерикс» в Британии, созданную художником Альбертом Удерзо и сценаристом Рене Гассини в 1966 году, продали на аукционе за 1 миллион 475 тысяч евро. Работа размером 34 на 47 сантиметров, выполненная гуашью с памятной подписью издателю Жоржу Дарго, досталась анонимному покупателю. Это не единственный рекорд серии. В 2017 году обложка выпуска «Побег по Галлии» также ушла с молотка за 1 миллион 400 тысяч евро. И последнее. На Радиус FM финальные дни музыкального теста. Итоги подведем уже в этот четверг. Если ты еще не успел оценить топовые треки, самое время это исправить. На кону новая умная колонка Яндекс.Станция Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, проходи опрос и обязательно дойди до конца. Только полностью завершенный тест делает тебя участником розыгрыша. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве 19-21 со знаком плюс, в Гомеле плюс 20-22, а в Бресте днем 21-23 выше нуля. В студии была Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире «Пробудители».
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будите». На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 10 минут в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. Всем доброго утра!
2: Доброе утро, привет! Тебе пришло время рассказать, что там звезды напланировали на этот день. Но начнем, как всегда, с наших прогнозов. Анют, что тебе на сегодня пообещали?
3: У меня сегодня день нетворкинга. Знаете, что такое нетворкинг?
2: Я знаю,
1: это такое. Зумерское.
3: Это полезное знакомство. Вот, у меня будет сегодня много полезных знакомств.
2: У меня моя подружка-парикмахер в коворкинге работает, но я всегда его коровкинг называю. Она так обижается.
1: Я сегодня буду спорить, ребят.
2: А,
1: это не всем, да, в плюс, но буду.
2: А в спорах рождается истина. Ну, грибы, по крайней мере, там рождаются. А мне звезды говорят, что никаких экспериментов сегодня. Сегодня только все хорошо проверенное. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня лучше заниматься тем, что вы уже хорошо умеете. День не располагает к экспериментам. Новое оставьте на потом.
2: Оставим на завтра. Тельцы, не пытайтесь сегодня найти смысл жизни. Даже генеральная уборка его не обнаружит. Хотя сама по себе точно не помешает.
1: Близнецы, ваше чувство юмора будет на высоте и поможет найти общий язык с близкими. Только не превращайте остроумие в оружие. Кто-нибудь может обидеться.
3: Раки, финансовые вопросы сегодня могут решаться удивительно легко. Но следите за словами. Лишняя фраза способна обойтись дороже, чем вы рассчитывали.
2: Львы, день отлично подходит для новых знакомств. Не все люди сразу покажутся полезными, но некоторые еще успеют вас приятно удивить.
1: Девы, сегодня договориться будет сложно практически со всеми. Есть риск устроить спор даже с самим собой. Постарайтесь хотя бы не проиграть.
3: Весы, такой себе совет, конечно, хотя может для вторника нормально.
2: Но
3: сегодня лучше отказаться от шумных развлечений. Даже самое хорошее заведение не принесет удовольствия, если настроение совсем не то.
2: А нельзя идти в заведение, когда не то настроение?
3: Да, так его же можно поднять быстро, Вася.
2: Нет, это так не работает. Скорпионы, вам будет казаться, что до цели остался один последний шаг. Не расстраивайтесь, если после него обнаружится и еще один, потом еще один, ну и так далее.
1: Стрельцы, даже самые добрые намерения сегодня могут вызвать неожиданную реакцию, так что будьте готовы слышать в ответ что-нибудь совсем нелестное.
3: Козероги, сегодня может появиться новое увлечение. Не относитесь к нему как к простой прихоти. Полученные навыки еще могут вам пригодится. Будете крутить хула-хуп.
2: Например, или по канату вверх подниматься. Что там еще было? Водолеи, прежде чем что-то сделать, подумайте о последствиях. Сегодня импульсивность способна подарить вам целую коллекцию ошибок.
1: Закончим рыбами. Будьте внимательны даже в мелочах. Если утром удастся избежать какой-то неприятности, считайте это предупреждением и дальше держите ухо востро.
3: Проснулись, улыбнулись, а помогут вам улыбаться мемы и шутки из интернета.
0: «Пробудитель» на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 18 минут на Радиус FM. Прямо сейчас пришло время поднимать тебе настроение, создавать его, если вдруг утром что-то пошло не так. Улыбнула, мемы и шутки из интернета.
2: Итак, ну, давайте начнем. График работы гибкий.
1: Так. Угу.
2: Хочешь, после работы задерживайся. Хочешь, в выходные выходи.
3: Хороший мем, хороший.
1: Пораньше на работу приезжай.
2: Да.
1: В любом случае, выбор за тобой. Так, смотри, у меня такая, наконец-то нашел определение термину «взрослая жизнь». Смотри, взрослая жизнь – это выбор между пломбой и осенней курткой.
2: Да.
1: Или это?
2: И осенняя куртка не всегда побеждает.
3: Милый, пойдешь с работы, купи мне успокоительное. В каплях или в таблетках? В бутылках!
1: Хорошо. Но успокоительное в бутылках не понадобится. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем тебе о белорусском воре, который просчитался на банальщине.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых неверогодные историчные вандруки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 7:24 в Беларуси. Доброго тебе утра. Это Пробудители на Радиус FM. И мы готовы рассказать о белорусском воре, который просчитался на банальщине.
0: Пока ты спал.
2: Ой, ребята, история тут, знаешь, интересно все. Даже не столько на чем прокололся вор, сколько ради чего вообще была организована столь вопиющая кража. Тарантино, мне кажется, уже выехал на место событий для того, чтобы вот по горячим следам написать сценарий. Возможно, нас ждет интересный фильм. Значит, на Гомельщине, в Петриковском районе, случилась кража. Ребята, даже язык не поворачивается. В агрогородке из дома украли. Внимание, это вам звонит об окраденной шпаке, я не по поводу кражи. Украли газовый баллон, подушки и консервацию.
3: Реально, это все?
2: Это все, что украли. Огурчики, грибочки, помидорки. Ну, что там еще консервируют?
3: Закусить.
2: Закусить, да. Подушечки, чтобы, видимо, переночевать после того, как вставит то, что закусывали. Ну, а газовый баллон, я не знаю, чтобы было тепло.
3: Ну, может, костер развести, чтобы тепленько.
2: Может быть, улететь на этом газовом баллоне в Мексику.
1: Подушки, ребят, правда понимаю. Вы видели, сколько сейчас хорошие подушки вообще стоят?
2: А, вот эти с памятью убедить. Да, да, возможно.
1: Консервация хорошо, ну там...
2: Ладно. Витаминчики, да. Как говорят наши родители, витаминчики.
1: Можно много там...
2: На чем спалился?
1: Переписать, да.
2: На чем спалился? Ручками своими белыми, без перчаточек, снял оконную раму и поставил ее рядом с домом. Там отпечаточки следователь вот так стер, нашел его через несколько улиц в этом же агрогородке по отпечаткам пальцев.
1: Молодец.
2: А там в
1: доме какой.
2: Подушки, газовый баллон и консервация.
1: Ну, надеемся, консервация осталась-то?
2: Осталась. Кабачки, все в порядке.
1: Слава богу.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. Доброго тебе утра, это пробудители на Радиус FM в Беларуси. 7 утра, 32 минуты, и мы только начали.
3: В ближайшие полчаса играем в Эйс Вентуру. Крутой фирменный чайник сам себя не разыграет. Чтобы заполучить эту обновку в дом или офис, нужно будет спуститься на самое дно музыкального мира.
1: А потом улыбнула. Заряд хорошего настроения из интернета ждет тебя.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Олесенька, привет. Тебе рассказывай, что там на дорогах.
4: Всем привет! Расскажу, как не потерять бесценные утренние минуты в городских пробках. Итак, Яндекс.Карты оценивают ситуацию на дорогах Минска в 2 балла. Пробка на улице Красной, улице Кубоколоса от проспекта Машерова до улицы Богдана Хмельницкого – 6 минут. На улице Сергея Есенина от улицы Рафеева до улицы Космонавтов ты тоже потеряешь 6 минут. Так что планируй свое утро вместе с нами. Далее о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле 20-22 со знаком «плюс», а в Бресте 21-23 выше нуля. О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. Впереди шоу «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7:41 в Беларуси. Делай погромче, потому что пробудители начинают дарить подарки. И через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру.
2: Все, что тебе нужно сделать сейчас, это забежать в наш Телеграм. Называется он Радиус FM. Там в самом низу найти маленький значок чата, значок сообщения. Нажать на него и оставить свой номер телефона.
3: А подарок у нас очень крутой. Это фирменный чайник от Радиус FM.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Светлогорск, Ленина, 67. 19 сентября в 12:00.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7:45 в стране. Привет тебе прямо сейчас. Предлагаем сыграть в Эйс Вентура.
3: Напомню правила игры. Участник услышит кусочек трека. Одно слово будет скрыто под звуком какого-то животного. Мы предложим три варианта ответа. Отгадаешь, получаешь подарок.
4: Сегодня с нами играет Вероника. Вероничка, доброе утро. Привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как там твое утро? Что делаешь?
5: Прекрасно, на работе.
4: Уже на работе? Умница, одна будешь играть или группа поддержки есть?
5: Сама.
4: Все сама. Ну что, музыкальный фрагмент готов, три варианта ответа заряжены. Давай слушать.
2: Готово?
5: Да.
2: Итак, слушаем задание внимательно.
6: Загрузь.

0: а по пинку. Будь-то носу ей не нос, а? Первый вариант – насос, второй вариант – пылесос, третий вариант – паровоз. Что ж у ней нос?
1: Паровоз.
2: Паровоз? Паровоз, думаешь? Я представила это.
0: Будто нос у ей не нос, а паровоз. Вот так ты думаешь?
1: Да.
0: Ну что ж, принято, давай проверять.
3: Давай слушаем внимательно.
4: Будь ты нос у ней не нос, а насос.
3: Это же носик, он же качает воздух, как насос.
0: Да.
3: Можно было... Эй, ну...
0: Верон, ну не огорчайся, пожалуйста. Классного тебе дня, у тебя и так все получится. Мы почему-то в этом уверены. А если вдруг у кого-то что-то идет не так, через пару минут у нас улыбнуло, будем делиться мемами и шутками из интернета.
5: Пробудитель на радио СФМ.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай.

0: 8002-112 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 7 часов 51 минута в стране. Это Радиус FM, и у нас улыбнула.
2: И в качестве премии сотруднику почты разрешают вскрыть 3 случайные посылки. Ну это круто.
1: Хорошо, миленько, смотри, у меня такая. А в семье потомственных пиротехников первые 10 пальцев молочные.
3: Ужас. Я буду читать немножко на таким придыханием.
1: Давай. Понимаете?
3: Мне нравятся эротические сны. Напрягает только то, что они на немецком.
1: О, на чем учились?
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: водители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаковский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: Доброго тебе утра, это Пробудители на Радиус FM. В Беларуси 7 утра 59 минут. Вторник, да. 15 сентября. Да. Вот этот официоз закончился. Я вам хочу сказать, что вот сегодняшний... Я вчера, Вась, еще кричал про то, что ой, мы продлеваем лето, я не плачу по осени. Да-да-да. А сейчас выхожу на улицу, думаю, а что это, осень началась?
3: Туман.
4: Ну а что делать? Ну надо. Ну вот так вот все это течет, все меняется. Самое главное, знаешь, не то, что вот там за бортом, то, что там за окном, а то, что внутри. А лето мы себе можем создавать каждый день.
3: А ты, Паша, как понял, что осень началась? Тебя носит упал листик красный?
2: Не, да. Давайте расскажем о планах на будущее.
3: Готовься смеяться во весь голос, потому что этот час мы начинаем с улыбнула. Мемы и шутки из интернета.
4: Ну а следом за улыбнулась скорость звука, наша любимая. Главный подарок недели – аэрогриль.
2: И давайте встретим в нашей студии Олесю Матусевич. Олесь, привет, рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
5: Доброе утро. Сейчас расскажу, какие каналы белорусских радиостанций заблокировал YouTube и за сколько продали детский дом Дональда Трампа.
1: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.

0: Дзержинск, отмечающий 880 лет, готов впервые за четверть века принять областные дожинки, которые пройдут 19 сентября. За год подготовки город масштабно преобразился. Обновлено 18 километров дорог, реконструирован центр культуры, высажены тысячи растений, а центральную площадь расширили вдвое и украсили пешеходным фонтаном в форме колоса. На празднике развернутся 120 торговых точек и игровые зоны, пройдут спортивные состязания и чествование аграриев. А завершится программа концертом Стаса Костюшкина и праздничным салютом. В Беларуси обновят трудовое законодательство. Соответствующий законопроект рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики. Документ предусматривает масштабную корректировку 137 статей Трудового кодекса. Среди основных новаций – это борьба с теневой занятостью, развитие гибких форм работы и усиление социальных гарантий для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Проект впервые закрепляет на законодательном уровне понятие наставничества, чтобы официально стимулировать передачу профессиональной опыта на предприятиях. YouTube заблокировал каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура Бай». На Первом канале Белорусского радио было 461 тысяча подписчиков и более 400 миллионов просмотров, а площадки «Радио Культура Бай» и «Радио Столица» специализировались на культуре, литературе и музыке. В качестве причины ограничений платформа указала нарушение правил YouTube и необходимость защиты сообщества. Ранее по аналогичным причинам во время прямой трансляции ток-шоу был заблокирован телеканал СТВ. Президент Сербии Александр Вучич сложит с себя полномочия главы государства 27 сентября. Направив страну на внеочередные парламентские выборы, намеченные на 25 октября, политик распустил скупщину и планирует участвовать в избирательной кампании в статусе обычного гражданина. По словам председателя сербской прогрессивной партии, Вучич возглавит партийный список и станет кандидатом на пост премьер-министра. Детский дом Дональда Трампа в Нью-Йорке продали почти за 2 миллиона долларов. Особняк 1940 года постройки, в котором будущий американский лидер жил до 4 лет, долгое время пустовал и находился в запущенном состоянии. В марте прошлого года застройщик Томми Лин выкупил здание, вложил в его капитальный ремонт полмиллиона долларов и полностью обновил интерьер. В результате обновленную историческую недвижимость продали за 1 миллион 93 тысячи долларов. Имя нового владельца пока не разглашается. И в завершении. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве 19-21 со знаком «плюс», в Гомеле плюс 20-22, а в Бресте днем 21-23 выше нуля. В студии была Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Да, все так улыбнуло. 8 часов 9 минут в стране. Это Радиус ФМ. И прямо сейчас мы с тобой с удовольствием будем делиться мемами и шутками из интернета.
2: Из официального сообщения банка. Доллар вырос, и нас больше не слушается.
1: У меня такая. Представьте, здесь надо воображение включить. Мужик в автобусе так сильно захрапел, что испугались все, кого он вез.
3: Мы с женой были счастливы на протяжении 20 лет. А что случилось потом? Ну, мы встретились.
1: Хорошо. Через пару минут в нашем эфире «Скорость звука» с большим удовольствием будем дарить возможность заполучить аэрогриль.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 8.16 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что мы дарим очень крутой подарок и буквально через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Участнику предстоит сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, больше шанс на победу.
3: Ну а для того, чтобы попробовать свои силы, стать участником скорости звука, заходи в группу Радиус FM в Телеграм. Внизу находи такой маленький значок чата, значок сообщения. Нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
2: Ну а главный подарок этой недели – аэрогриль.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
5: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
6: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:20 в стране. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают поиграть тебе в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Правила очень простые. От 1 до 5 секунд может выбрать наш участник. Меньше секунд, больше шансов на победу. Секунд песни в плане. Да. За сколько секунд он отгадает песню, трек. Напоминаю, вчера трек отгадали за 3 секунды, поэтому выводы делайте сами.
3: Думайте сами, решайте сами, да, иметь или не иметь Юлю. Сегодня будет с нами играть в скорость звука. Привет, Юленька, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро проходит? Что ты там делаешь?
4: Ой, отлично. Очень неожиданно, что сегодня попала в игру, и очень этому рада.
3: Рада очень. Аэрогриль хочется, правильно?
4: Ну, хочется.
1: Кому-то
4: попробуем.
1: Не хочется, конечно.
3: Значит, надо постараться. За 3 секунды уже было угадано, поэтому выбирать 3 нет никакого смысла. Либо 1 секунду, либо 2 секунды. Вот такой
4: давайте
3: у тебя
4: попробуем
3: выбор.
4: Попробуем за 2.
3: 2 секунды. В случае успеха тебе будет зачислено 4 балла. Фишка в том, что послушать можно только один раз. Ничего подсказывать мы тебе, к сожалению, не сможем. Поэтому найди какое-то тихонькое место, чтобы тебя ничего не отвлекало, и будем слушать.
1: Готово?
4: Готово, готово.
1: Итак, если готово, внимательно слушаем 2 секунды.
3: Упс.
2: Сложный трек.
3: Жаль, да. Радио не передает Пашины глаза. Глаза изумления от услышанного.
4: Так, сейчас, подождите секундочку.
1: Итак,
4: нет вариантов, к сожалению.
1: Давай что-нибудь из нашего эфира наугад.
3: Или просто что сейчас вот в голове играет у тебя, а вдруг?
4: Ну, давайте мод.
1: Мод, давай.
5: Не влюбляйся, милая, не люби, пожалуйста.
1: Мэри Гу, не влюбляйся. Вот такой
4: нет,
1: у нас был сегодня
4: такой
1: трек. Если честно, я бы тоже не отгадал.
2: Ничего бы не отгадал.
1: Честно, да. Но такой трек у нас и в эфире играет, как бы. И мы не могли его не вставить, потому что Мэри Гу молодец.
3: Молодец, правильно. Такая же молодец, как и Юля, что попала к нам, что написала нам, что, видишь, фортуна тебе улыбнулась. Ничего, все получится. Просто да, не сегодня. Классного тебе дня. Ну, а тебе напоминаем, что через пару минут в нашем эфире, пока ты едешь по своим делам на работу, расскажем о дорожной обстановке.
0: Пробудитель на Радиус FM. На

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: 8 утра, 28 минут в белорусской столице. Доброго тебе утра, это пробудители на Радиус FM. С хорошим настроением мы продолжаем свою утреннюю миссию.
3: В ближайшие полчаса будем играть в «Не и мне тут». Проверка твоей интуиции и способности отличать искусственный интеллект от реального человека. Подарки ждут.
4: Потом улыбнула свежий заряд хорошего настроения из интернета ждет тебя.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Олесь, привет тебе. Рассказывай, что там происходит на дорогах.
5: Привет-привет! Проверим ситуацию на дорогах Минска. Яндекс.Пробки оценивает ее на данный момент в 6 баллов. То есть дороги почти свободные, но есть затруднения. Большая пробка на проспекте Независимости. От улицы Энгельса до площади Победы. Целых 23 минуты. Небольшие затруднения также есть на Долгобродской. От улицы Чеботарева до Ботанической улицы. Там пробка в 12 минут. Мы продолжаем следить за дорогой, а также за погодой.
0: Радиус FM о погоде.
6: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле 20-22 со знаком плюс, а в Бресте 21-23 выше нуля. О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. Впереди шоу «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:35 в Беларуси. Пробудители продолжают дарить подарки. Ребята, у нас их много, да, мы хотим отдать их все вам, потому что не мы их покупали.
2: Но забрать не можем.
1: Потому что мы тебя очень сильно любим, да, и хотим, чтобы всегда у тебя было что-то новенькое и интересное. Через 5 минут поиграем в «Не и им не тут».
3: Если хочешь с нами, если хочешь этих новеньких классных подарков, заходи в группу Радиус FM в Телеграм. В самом низу находи маленький значок чата, значок сообщения. Нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
4: У нас сегодня такой акцент на подарках. Мы все еще не рассказали, что получит победитель. А получит он 2 билета на масштабный фестиваль «Зубрфест».
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кофе растворимый «Жакей Триумф». 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни «Азелит». 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены. Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
7: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:39 в Беларуси. Пробудители прямо сейчас предлагают поиграть в «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Напомню правила игры. Будет два голосовых сообщения с одним и тем же текстом, но лишь одно принадлежит живому человеку, второе создал искусственный интеллект. Сумеете отличить живой голос от цифрового, получите подарок.
2: И сегодня отличать живое от неживого будет Оля. Оленька, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
4: Ничего, в принципе, не делаю. Дома нахожусь.
2: Молодец. Счастливый человек.
4: Хорошая погода, слушаю радио.
2: Счастливый человек. Ничего не делает. Будний день, утро. Прекрасно. Белой завистью завидую. Оленька, два голосовых заряжены для тебя. Остается только их послушать. Готова?
1: Оленька, ты готова?
4: Да, готова.
1: Итак, если готова, внимательно. Первое.
5: Привет, медведь.
1: И второе.
6: Привет, медведь.
1: Привет, медведь.
2: Первое мужской голос, второе женский. Что скажешь?
4: Второе. Женский голос.
2: Это женский голос что? Это живое?
1: И?
4: Второе. Женский голос.
2: Ага. То есть, подожди, а настоящий человек это мужской голос, правильно?
4: Ну, мне показалось, что да.
2: То есть мы сейчас с автором поздороваемся, а он или она у нас на линии, и там будет мужской голос. Все правильно?
4: Ну, я думаю, что да.
2: Давай пробовать. Автор, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Ты представляешь, как? Вот. Представляешь?
2: Даша записала для нас это голосовое сообщение. Дашенька, доброе утро и тебе. А можешь повторить, пожалуйста?
4: Привет, медведь.
1: Привет, Даша. Привет.
2: Вот она. Оль, не огорчайся. Все обязательно получится. Просто в другой раз сегодня Даша оказалась чуть более хитрее, может быть, артистичнее и смогла ввести тебя в заблуждение.
3: Ну, ты получаешь два билета на масштабный фестиваль Зуберфест 25 и 26 сентября в Беловежской пуще. Зуберфест. Два дня драйва на свежем воздухе. Люся Чеботина, Антоха МС, Ева Польна, группа Пицца, Дрозды и лазерное шоу. Планируйте уикенд и встречаемся на Зуберфест.
1: Я думаю, что Даша с Олей вдвоем девчонками могут сходить.
3: Кстати, да.
2: Так что, девчонки, вы там определяйтесь, ну а мы расскажем о том, что через пару минут в нашем эфире улыбнуло, будем делиться мемами и шутками.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
7: Главный фестиваль активного отдыха «Зуберфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зуберфест» не пропусти.
8: Организатор – Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
9: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
10: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, на зло ветрам.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 49 минут в стране. Это Радиус FM. И прямо сейчас продолжим поднимать тебе настроение мемами и шутками из интернета.
2: Опишите себя в трех словах.
3: Ленивый.
1: Класс. Слушай, хорошо, у меня такая заранее, прошу прощения, ну смешно, мне понравилось. Поставили на окна сетки, чтобы никто не залетел, но сестра все-таки умудрилась.
2: Осуждаю.
4: Класс, а мне нравится. А у меня как будто не шутка, а такой, знаете, совет.
1: Да.
4: Если вам кто-то звонит, говорите, что у вас садится батарейка. Это помогает узнать главное сразу.
1: Слушай,
3: отлично.
1: Хорошо,
3: отлично.
1: Хорошо.
0: Пробудитель на

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Я тебе так скажу, и даже если у тебя сегодня что-то не совсем хорошо получится, если свою функцию ты выполнишь, ну, не очень идеально, не переживай. Не переживай, это человеческий фактор. Все может быть. Да, и все у тебя будет чудесно. Улыбнись и иди дальше.
2: А потому что помни, самая главная человеческая функция — быть счастливым. Остальное — рок-н-ролл.
1: 100%. 9 утра, 1 минута в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM, и сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: Начнем этот час с Астролайфа. Узнаем, что звезды думают о тебе и твоей жизни.
2: Готовься смеяться во весь голос дальше, потому что у нас будет улыбнуло. Мы поделимся с тобой свежей коллекцией мемов и шуток из интернета.
3: Потом вот это поворот. Расскажем, какой штраф и за что получил китаец.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Олесь, привет.

0: Привет тебе, рассказывай, что там сегодня в стране и мире.
1: Привет, сейчас расскажу, что можно купить на сельхозярмарке и какие данные рассекретил Пентагон.
2: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отправился с рабочим визитом в Китай для участия в 13-м пекинском форуме «Сяньшань» по вопросам безопасности. На полях форума глава ведомства проведет переговоры с коллегами из Китая, Азербайджана и других стран. Стороны обсудят текущий уровень и перспективы военного сотрудничества, а также ключевые вопросы международной и региональной безопасности. С 1 октября этого года в Беларуси вступает в силу новый профстандарт «Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в древообработке». Документ, разработанный при участии «Беллесбумпрома», заменит устаревшие нормы и закрепит ключевые функции специалистов – подготовку, управление и регулировку оборудования, а также работу с управляющими программами. В Минске стартовал сезон торговли сельскохозяйственной продукцией урожая этого года. 14 сентября во всех районах столицы ежедневно работают 92 специализированные торговые площадки. Свою продукцию минчанам предлагают аграрии и фермерские хозяйства. А уже с 19 сентября в столице традиционно стартуют и крупные ярмарки выходного дня, которые продлятся до начала декабря. Пентагон по указанию президента Дональда Трампа официально разрешил действующим и бывшим сотрудникам разглашать информацию об НЛО и неопознанных аномальных явлениях. Распоряжение защищает их от преследования и лишения допуска к гостайне при передаче сведений специальной президентской системе отчетности. Это решение стало продолжением инициативы Белого дома по отмене соглашений о неразглашении и рассекречиванию правительственных архивов о возможных внеземных формах жизни. Российские ученые создали безопасную жидкость с наночастицами железа и кобальта, которая быстро нагревается и ведет себя как природный фермент. Частицы не слипаются в воде благодаря особому заряду, что делает состав стабильным. Разработку планируют использовать для точечного уничтожения опухолей нагревом, а также для создания недорогих медицинских тестов и контрастов для МРТ. Курс валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3,60, а 10 китайских юаней 4 рубля 52 копейки. И последнее. Ваш ребенок поет дома так, будто перед ним полный зал? Тогда пора попробовать настоящую сцену. Второй сезон «Фактор Бай Дети» открывает кастинг для ребят от 7 до 14 лет. Онлайн-заявки доступны на сайте news.by. Это все новости. Далее о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве 19-21 со знаком «плюс», в Гомеле плюс 20-22, а в Бресте днем 21-23 выше нуля. В студии была Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Пробудители».
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители.
1: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 11 минут на Радиус FM, и прямо сейчас Астролайф, гороскоп, звездный прогноз, называй как хочешь. Начнем с наших знаков, а потом мы про твой день расскажем. Анюта?
3: У меня сегодня день нетворкинга. Кто не знает, что это такое, это полезное знакомство. То есть мне сегодня нужно ходить, общаться со всеми, и как бы в дальнейшем это поможет развитию моей карьеры.
2: Очень хорошо, нетворкинг.
3: Да.
4: Записали. Хорошо, я буду спорить сегодня, в первую очередь сам с собой.
2: Как это называется? Спорворкинг?
4: Спорворкинг.
2: Хорошо.
4: А у тебя?
2: Мне звезды говорят, что никаких экспериментов, только все хорошо проверено. Это называется консерватизм. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким вторник будет у тебя.
1: Астролайф.
3: Овны, сегодня лучше заниматься тем, что вы уже хорошо умеете. День не располагает к экспериментам. Новое оставьте на потом.
2: Тельцы, не пытайтесь сегодня найти смысл жизни. Даже генеральная уборка его не обнаружит. Хотя сама по себе точно не помешает.
4: Близнецы, ваше чувство юмора будет на высоте и поможет найти общий язык с близкими. Только не превращайте остроумие в оружие. Кто-нибудь может обидеться.
3: Раки, финансовые вопросы сегодня могут решаться удивительно легко. Но следите за словами. Лишняя фраза способна обойтись дороже, чем вы рассчитывали.
2: Да и следить за словами и в другие дни тоже, я думаю, будет не лишним. Львы, день отлично подходит для новых знакомств. Не все люди сразу покажутся полезными, но некоторые еще успеют приятно вас удивить.
4: Девы, сегодня договориться будет сложно практически со всеми. Есть риск устроить спор даже с самим собой. Постарайтесь хотя бы не проиграть.
3: Весы, сегодня лучше отказаться от шумных развлечений. Даже самое хорошее заведение не принесет удовольствия, если настроение совсем не то.
2: Скорпионы, вам будет казаться, что до цели остался один последний шаг. Не расстраивайтесь, если после него обнаружится, что еще один, потом еще один и так до бесконечности.
4: Еще мне очень нравится. Стрельцы, даже самые добрые намерения сегодня могут вызвать неожиданную реакцию, так что будьте готовы услышать в ответ что-нибудь совсем нелестное.
3: Козероги, сегодня может появиться новое увлечение. Не относитесь к нему как к простой прихоти. Полученные навыки еще могут вам пригодиться.
2: Здорово! Водолеи, прежде чем что-то сделать, подумайте о последствиях. Сегодня импульсивность способна подарить вам целую коллекцию ошибок.
4: Рыбы, будьте внимательны даже в мелочах. Если утром удастся избежать какой-то неприятности, считайте это предупреждением и дальше держите ухо востро.
3: Мы очень надеемся, что вы уже проснулись, улыбнулись. А если нет, то помогут улыбаться вам мемы и шутки из интернета.
1: Пробудители на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время улыбаться и дарить друг другу хорошее настроение. 9 часов 18 минут на Радиус FM. У нас улыбнула.
2: Мужики, не женитесь, пожалуйста. А то потом, когда руки моете, мыло все время будет под кольцо застревать. Ну, неудобно.
1: Можно еще зацепиться, палец оторвать или еще что-то. Продолжим. У меня вот такая. В понедельник трудовик ставит пятерки тем, кто тише пилит.
3: Женщина жалуется своей подруге. Никак не могу приучить своего мужа к порядку. Вечно он прячет свой бумажник в новом месте.
1: Ну! Она еще про заначку не знает. Через пару минут вот этот поворот. Мы поделимся с тобой тайной. Какой штраф и, главное, за что получил китаец. Не пропустим.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Тушканчик. Бип-бип. Меня

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
3: Реклама.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 25 минут в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас мы хотим тебе рассказать, какой штраф и за что получил китаец.
0: Вот это поворот!
3: Ой, ребята, здесь страсти, конечно, Санта-Барбара самая настоящая. Надо будет разобраться сейчас с именами, потому что Китай дело тонкое. В общем, житель города Лючжоу по фамилии Го был женат на женщине, которую зовут Джень. Ну, вот такая пара. Го и Джень. Да, они жили вместе.
4: Ягоды какие-то, получается.
3: Да-да, Го и Джень можно заказать на всех маркетплейсах. Какое-то время они жили долго и счастливо, но в 2017 году он решил завести роман с сотрудницей страховой компании, которая сильно его моложе. Ну, понятное дело, моложе и моложе. В какой-то момент жена обнаружила переписку в телефоне, а там я скучаю, а вот бы вернуть этот вечер, было незабываемо. Но переписка еще полдела, она свидетельствует только о том, что это какие-то измены, но не более того. Но дальше она увидела переводы, денежные переводы. Здесь я должен сказать про юани. Переводы по 520 юаней. 520 юаней на наши деньги около 200 рублей. Но фишка в чем? Это не просто перевод. 520 на китайском созвучно с «я тебя люблю».
4: Да ладно?
1: И она постоянно, эта женщина говорила, а скинь мне, я тебя люблю.
3: Те самые заветные. Деньгами. Да, три слова, только деньгами. И он это скидывал очень много раз. Он это сделал вот реально постоянно. Суммарно получилось что-то около 1 миллиона наших рублей.
4: Жесть, это он жесть. Очень любвеобильный.
3: Представляешь,
4: получается.
3: Насколько? Дальше круче. В 2024 году он начал скупать страховые полюсы. Видимо, в той страховой компании, где работала его любовница. Короче, когда вся вот эта вот махинация вскрылась, оказалось, что любовница эта с простого страхового клерка выросла до управляющего там какой-то частью компании благодаря тем деньгам, которые вложил муж. Естественно, жена все это собрала, все эти доказательства, пошла в суд. Суд выиграл, а теперь ему все нужно вернуть жене.
4: Шок. Просто гениально. Шок. Если честно, даже как-то и не знаешь, как прокомментировать такое.
0: Пробудитель на

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 9:34 в Беларуси. Доброго тебе утра. Это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. И у нас есть, что тебе еще рассказать.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, как в США креативно справились с дебоширом в самолете.
1: А потом нейростендап. Узнаем, что искусственный интеллект расскажет о том, что люди делают, пока думают, что их никто не видит.
3: Будет интересно. Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Олес, привет тебе. Рассказывай, как дела на дорогах.
4: Всем привет! Проверяем пробки в Минске. Итак, Яндекс.Карта оценивает ситуацию на дорогах столицы в 3 балла. Самая большая пробка образовалась на МКАДе от Озерцовского тракта до Брестского шоссе. Время проезда 23 минуты. Также есть затруднения на проспекте Машерова от улицы Далмана до проспекта Независимости. Время проезда целых 8 минут. А теперь информация о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле 20-22 со знаком «плюс», а в Бресте 21-23 выше нуля. О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. Впереди шоу «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9:40 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM с хорошим настроением.
2: Да.
1: Ребячки в этот вторник продолжают рассказывать тебе что-то интересное. И прямо сейчас мы готовы рассказать, как в США креативно справились с дебоширом в самолете.
0: Смотри, что нашел.
3: Можно, кстати, брать на заметку, да? Ну, а вдруг кто-то будет вести себя, да, не так, как хотелось бы. Вот это средство работает на все 100. Значит, ну, дебоширами уже никого не удивишь. Люди напиваются, кто-то боится летать, поэтому перебарщивает. Кто-то просто любит это дело, поэтому напивается, и потом начинают вести себя неадекватно. А в случае, если ты, ну, на машине, ты можешь быстренько, да, к обочине прижаться, как бы вытолкнуть человека, там, вызвать милицию, и все. Но ты в самолете. Быстренько вытолкать не получится. Ну, это как бы...
2: Ну, почему? Парашют дал, и все.
3: Противоречит уголовному кодексу. А зачем парашют так вытолкнул? Вдруг в воду попадет, а может быть повезет. В общем, самолеты так не могут. Пилот принимает решение. Буду садиться, но надо же найти аэропорт. Пока ты его найдешь, пока ты сядешь, запросишь разрешение, нужно что-то с дебоширом делать. В общем, весь самолет сплотился. Обездвижил, ну, не нанося, естественно, никаких там повреждений серьезных человеку, прижал его к креслу, к его.
1: Так.
3: И, знаешь, так вот обильно, не жалеючи, обмотали скотчем.
1: Хорошо.
3: Обмотали его таким образом, чтобы, ну, даже если он там Шварценеггер, ну, не смог он выбраться собственными силами.
2: Это чисто мои реально с сестрой в детстве игры. Вот когда я ее бесила, она меня брала вот так вот в одеяло и скотчем заматывала с ног до головы. И я
3: такая... Но чего они точно не сделали, они не замотали ему рот. Поэтому он хоть и обездвиженный,
1: но очень недоволен.
2: Но матушку землю продолжал петь.
3: Он продолжал полет, он оскорблял каждого, особенно он зацепился за, ну, ему так показалось, маленькое мужское достоинство кого-то из вот тех, с кем он летел. И вот пока они экстренно не сели, пока его не передали властям, он обсуждал его маленькое достоинство и говорил, а у меня больше, а у меня больше. Ну, вот так и летел человек. Вот такие приключения у него.
1: Ой, ужас, а.
0: Пробудитель. На Радиус FM.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
2: ИИ-помощник
3: «Нормативка.бай».
2: Быстро, четко, надежно.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Светлогорск, Ленина, 67. 19 сентября в 12:00.
5: Реклама. Радиус FM.
6: Свежий трек.
5: Свежий трек на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Продолжаем дарить тебе кайфовое настроение вместе с пробудителями на Радиус FM. И прямо сейчас предлагаю послушать тебе комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
3: Вчера поболел, значит, пришел на кухню, что-то, знаешь, какой-то аппетит даже небольшой проснулся. Смотрю, младшая дочка что-то не доела. Да, в тарелочке какая-то еда
4: осталась. Ты такой ням-ням-ням-ням-ням.
3: Старшая что-то не доела. А я, знаешь, особо-то и есть не хотел. Но вот тот факт, что ты пришел на кухню, ты на кухне один, никто не видит.
2: Так.
3: Никто не узнает, что ты доел. Потому что, как
4: ту
3: будто
4: самую
3: бы
4: шоколадку, да, которую жена оставила на утро.
3: Должны же были дети есть, правильно? И то есть, как бы, чисто вот с детективной точки зрения, дети и последние, кто видели эту еду живой. То есть на меня никто не подумает. И я беру и все это съедаю. Потом сажусь, а зачем? Я ж не хотел. Я не хотел есть, но вот тот факт, что никто не видит, и ты можешь себе это позволить, вот он тебя двигает на вот эти микросемейные преступления такого типичного бати. Но это мы, люди, мы вот задумываемся, что-то там анализируем, продумываем, а бездушная машина, мне кажется, так не умеет. Впрочем, предлагаю спросить у нее.
2: А давай послушаем. И что скажешь?
5: Когда никто не видит, кожаные превращаются в совершенно других человеков. И самое главное, об этом никто никогда не должен узнать. Например, многие разговаривают сами с собой. Причем не просто разговаривают, а проводят полноценные совещания. Так, а если я сейчас это сделаю? Нет, не надо. Ладно, убедил. Возможно, это связано с привычкой репетировать разговоры, которых никогда не будет. Человек идет по квартире и вслух объясняет, почему он был прав в споре, который произошел 3 года назад. Аргументы наконец-то нашлись. Жаль, что заседание уже закрыто. Отдельный уровень — танцевать перед зеркалом так, будто завтра концерт. Включается песня. Человек сразу становится главным артистом. Причем хореография такая, будто ее придумали во время выступления. Многие еще пытаются специально заплакать, тренируясь перед зеркалом. Получилось. И ты уже можешь сниматься в клипе о тяжелом расставании. Самое смешное — наедине человек делает то, о чем никому не расскажет. Потому что у каждого есть версия себя, которую общество пока не заслужило увидеть.
4: И полностью прав, я вспомнила сейчас. Действительно, когда никого нет, свет выключается, знаете, включается танец маленьких утят, и я... Танец маленьких утят, будь похожими.
3: Паш, видишь, а нам как с тобой повезло. Здесь даже свет не надо выключать. Она знает,
2: закончим,
3: что мы рядом, и все равно этот танец включается.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
6: Коллекция «Спадшина». Эксклюзивно в 3 цены. Свое, красивое, родное. Посуда коллекции «Спадшина» в ассортименте от 7,79. Набор из 2 свечей за 12,90. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
7: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
8: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. I wanna

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Это «Пробудители» на Радиус FM. Всем доброго, чудесного утра вторника, 15 сентября на календаре. 9 утра 59 минут в Беларуси. И на сегодня мы заканчиваем свою утреннюю миссию.
2: На протяжении 3 часов тебя будили «Пробудители», а точнее сказать, победители твоего плохого настроения. А увидимся мы с тобой уже завтра. Если будет грустно, включай Радиус FM с 7 до 10 утра.
3: И даже если не будет грустно, все равно включай дальше на Радиус FM. Здесь отличный день с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе, всего хорошего.
4: Всем привет! В Беларуси 10 часов утра. О самых актуальных событиях к этой минуте готова рассказать Олеся Матусевич. Олеся, привет.
5: Привет. Сейчас расскажу, в каком городе больше нельзя покататься на электросамокате и почему в больницах сектора Газа не будет топлива.
0: В радиусе новостей.
5: В Минске 15 сентября откроется очередная сессия обоих палат Национального собрания Беларуси. Депутаты Палаты представителей на первом заседании 4-й сессии 8-го созыва рассмотрят 6 законопроектов. Изменения в законы о ветеринарии, мелиорации, учет животных и аквакультуре, а также ратификацию соглашений с Россией о взысканиях и с Ганой о безвизе для владельцев ДИП-паспортов. С начала года Беларусь по безвизовому режиму посетили свыше 174 тысяч граждан из 38 европейских стран. Причем большинство традиционно составили жители соседних Литвы, Латвии и Польши. Всего с момента запуска программы в апреле 2022 года в страну въехали более 1 миллиона 430 тысяч европейцев. Госпогранкомитет напоминает, что решение о безвизовом въезде для граждан этих государств продлено до 31 декабря этого года включительно. В Гродно полностью прекратил работу прокат электросамокатов и велосипедов. Формально прямого запрета нет. Однако городские власти отказались продлевать сервисами договоры аренды из-за узких тротуаров, хаотичной парковки и многочисленных жалоб жителей на опасную езду. В ходе опроса 72% горожан поддержали отмену проката, а в ГАИ отметили снижение аварийности на 15%. При этом ограничения не распространяются на личные средства мобильности и велосипеды. Всемирная организация здравоохранения с 19 сентября прекратит поставки дизельного топлива более чем в 20 больниц и медцентров сектора Газа из-за дефицита финансирования. По словам главы Минздрава анклава Мунира Аль-Бурша, прекращение поставок заблокирует работу генераторов операционных отделений интенсивной терапии и аппаратов ИВЛ, а также нарушит работу скорой помощи и хранение вакцин. Ведомство призвало ВОЗ и международных доноров возобновить снабжение. Гималайские ледники стали таять на 65% быстрее, чем 10 лет назад. К такому выводу пришли экологи в новом международном исследовании. Стремительное таяние льдов приводит к образованию нестабильных высокогорных озер. В одной только Индии около 200 таких водоемов уже отнесли к категории высокого риска. Их возможный прорыв угрожает масштабными затоплениями густонаселенным долинам, где живут миллионы людей.

0: информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10. Мастер СМР, асфальтобетонщика, машинистов экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика, автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023-53-50-997. Это все новости. Впереди прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве 19-21 со знаком «плюс», в Гомеле плюс 20-22, а в Бресте днем 21-23 выше нуля. В студии Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно 18-20 тепла, в Минске и Могилеве 19-21. В Гомеле сегодня от 20 до плюс 22 градусов. Ну а в Бресте сегодня самая теплая погода, хоть уже не летняя, плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Свежий трек на Радио СФМ. Фьюгл, Эмайл Энджел, Олдренейтс. I'm moving to the sun.

днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Скажу тебе так, вторник — это день удивительный. Все ужасы адаптации к рабочей неделе уже позади. Первый шок от понедельника пройден, а сентябрь за окном вот как ненавязчиво намекает, что осенний утренний кофе вкуснее всего именно сейчас. И ты огромный молодец. Во-первых, хочу сказать, что утренний разгон успешно завершен, мозг включился на полную мощность, ну и прямо сейчас наступает то самое золотое время, когда можно успеть все. Но в этом часе разберем с тобой очень крутые советы, лайфхаки и, в принципе, новости, которые тебя ждут. Под Сэма Смитом мы будем с тобой разбирать интересные лайфхаки, эффект бриллиантового огранения, как психологически разгрузиться в этот вторник. Ну и, конечно, разберем трек, который будет называться «Sad Girls», в котором, в частности, будет обсуждаться тема микрохэппи и дерзкий осаночный марш. Все это более детально совсем скоро в нашем эфире появится, ну а пока небольшой анонс топовой десятки, который тебя будет сопровождать. «Don't Leave» фото, акцент Миша Миллер и Сера. Также в ближайшие полчаса гипнотический стильный трек «Мат Минелли». Ну и мощный душевный вокал от Эдди Свимса в потрясающей песне «Мистер Know It All». Делай приемники погромче, заряжаем этот вторник на максимум. Помни, вторник создан для больших побед и маленьких радостей. Похвали себя за уже сделанную работу, улыбнись коллегам и не забывай делать паузы для хорошей музыки на Радиус FM. 11 часов и 1 минута в Беларуси. Привет! Пора разбавить нашу компанию с тобой еще одним человеком. Олеся Матусевич, которая готова поделиться актуальными новостями. Олеся, привет.
2: Привет, Кирилл. На этот раз расскажу, кто стал самым богатым актером Голливуда и какой рекорд обновили во Франции.
0: В радиусе новостей.
2: Министр обороны Беларуси Виктор Хренин прибыл с рабочим визитом в Китай. В аэропорту главу ведомства встретил белорусский посол Александр Червяков и политический комиссар генерал-майор Линин. В ходе поездки министр примет участие в 13-м пекинском форуме «Сяншань» по вопросам безопасности и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. Министерство информации Беларуси назвало очередные блокировки отечественных СМИ на YouTube цензурой и дискриминацией. В ведомстве призвали пользователей переходить на национальные видеоплатформы, которые не применяют подобные ограничения. В качестве альтернативы власти предлагают использовать белорусский ресурс videobel.by. Более 80% читателей Национальной библиотеки Беларуси – это молодежь в возрасте до 35 лет. Всего услугами главного книгохранилища страны пользуются порядка 270 тысяч человек, причем более 60% из них предпочитают удаленный формат. Как сообщил заместитель генерального директора библиотеки Виктор Пшибытко, возрастной охват

0: аудитории очень широк. Самому юному читателю 12 лет, а самому старшему 92 года. Основу аудитории составляют студенты и учащиеся. Цены на топливо во Франции обновили исторический рекорд с 1985 года. Средняя стоимость литра бензина поднялась до 2 евро 11 центов, а дизель подорожал до 2 евро 29 центов за литр, вплотную приблизившись к максимуму апреля 2025 года. Рост цен уже превысил лимиты, ранее установленные на АЗС сети Total Energies. Эксперты отмечают, что стремительное подорожание указывает на усугубление топливного кризиса в стране. 30-летний Том Холланд возглавил рейтинг самых кассовых актеров в истории кино. Суммарные сборы фильмов с его участием превысили 15 миллиардов долларов. Главным драйвером успеха стали картины «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея», заработавшие в мировом прокате более 4 миллиардов долларов. В тройку лидеров по кассовым сборам также вошли Зоя Салдана и Скарлетт Йоханссон. И последнее. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай кнопку «Play» и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это все новости. Впереди прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве 19-21 со знаком плюс, в Гомеле плюс 20-22, а в Бресте 21-23 выше нуля. В студии была Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Впереди только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 11 часов 34 минуты. Вот ты когда-нибудь задумывался, почему во вторник нас так тянет на что-то дорогое, красивое, роскошное? Вроде бы сидишь, заполняешь очередную таблицу в Excel или выбираешь маркеры в канцелярии, а в голове мысль, а не купить ли мне яхту? Ну, хотя бы заказать суши с двойным лососем на обед. Это абсолютно нормальная реакция психики. Понедельничный стресс спал, мозг включился. И прямо сейчас, вот в это время, во вторник, наступает пиковый момент, когда мы искренне считаем, что заслужили все богатства мира и желательно прямо сейчас. И раз уж Сэм Смит так красиво спел про бриллианты, давай держать крутой психологический лайфхак под названием «Эффект бриллиантового огранения». Психологи утверждают, если во вторник вам кажется, что задача сыплется со всех сторон, не пытайся сделать все и сразу. Бриллиант становится драгоценностью только после того, как ювелир снимает с него все лишнее, грань за гранью. Сделай то же самое со своим списком дел. Выбери одну главную задачу, сфокусируйся только на ней, а все остальное сотри как пыль. Ты главный бриллиант своего сегодняшнего дня. Не давай мелкой рутине заглядывать в твой блеск и испортить твое настроение. Помни, до обеда осталось всего полчасика, половина важной работы уже сделана, ты огромный молодец и сияй покруче любых драгоценностей. Ну а чтобы сияние сегодня не испортил никакой внезапный дождь, прямо сейчас проверим всю сводку от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Не густо, конечно, но по данным сайта Погода.бай по Беларуси сегодня будет переменная облачность и местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Будем надеяться, что это не твой регион. В Витебске и Гродно 18-20 градусов, в Минске и Могилеве сегодня от 19 до плюс 21, в Гомеле передают от 20 до плюс 22 градусов, ну а в Бресте сегодня 21-23 тепла.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты». The

0: девочки и парню, чего уж тут греха таить. Время 11:49, вторник, официальная критическая точка. Кофе уже выпит, до обеда еще целых, ну, как говорится, 15 минут. У кого как, а в голове начинается играть легкий минор. Хочется сесть у окна, смотреть на падающие осенние листья, прижать к груди пачку отчетов и просто грустно вздыхать под музыку. Но стоп! Сразу предупреждаю, статус «грустная девочка» мы официально отменяем прямо сейчас. Как моментально превратить «sad girl» в уверенную «happy girl» без регистрации и смс? Держи два экспресс-упражнения прямо для рабочего места. Первое упражнение называется «дерзкий осаночный марш». Мы встаем со стула, расправляем плечи так, будто на вас какой-то невайбовый свитер и мантия королевы Великобритании. Делаем 10 шагов до кулера, мозг мгновенно считывает эту осанку и начинает вырабатывать эндорфины. И второе упражнение называется «микро-хэппи». Возьми любимый предмет на столе, да хоть степлер, и найди в нем три гениальные плюса. Например, он металлический, он щелкает, и он не задает глупых вопросов. Все настроение спасено, и печалиться вообще не по-нашему. Мы заменяем грусть на вкусный перекус, хорошую музыку. Ну а чтобы твое превращение в «happy girls» прошло без осадков и неприятностей, давай срочно проверим прямо сейчас, что нас ждет до конца этого часа. А у нас все предельно просто. Алан Уокер, «Идея», «Heart Over Mind», а также авторская программа от Натальи Ленской, в которой разберем психологические и всякие другие отношения с окружающими людьми в программе Натальи Ленской, которая называется «Вселенские истории». Оставайся с нами.
1: Реклама. Есть смаки, якія застаются с нами на все життё. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, паляндвіца, сало, сальтисон. Як калісьці у бабулі. Просто, щедро и от души. Мы заховали гэты смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
4: Организатор. Государственное природоохранное учреждение. Национальный парк «Беловежская пуща». 16+.
1: Реклама. Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Жили-были две подруги, Лена и Вика. Перед выходом Лена могла полчаса смотреть на себя в зеркало, поправить волосы, сменить платье, еще раз проверить макияж. Вика же собиралась за 10 минут. Она тоже любила выглядеть хорошо, но если утром не успевала уложить волосы, спокойно выходила из дома. Лена иногда завидовала Вике. Вот кому повезло, ей вообще все равно, как она выглядит.
7: А разве не проще сказать, одна любит красоту, а другая нет?
6: Не совсем. Для одного человека внешний вид – способ самовыражения и удовольствия. Для другого – способ почувствовать себя уверенно. А для третьего – почти экзамен, который нужно каждый день успешно сдавать перед окружающими. И вот здесь начинается самое интересное.
7: То есть одинаковое внимание к внешности может говорить о совершенно разных вещах?
6: Именно так. Психологи обращают внимание не только на то, как человек выглядит, но и на то, насколько его самооценка зависит от внешности и чужой реакции. Если новая прическа радует, прекрасно, но если без нее человек думает, я некрасивая, значит, я хуже других, отменяет встречу из-за прыщика или часами переживает из-за чужого взгляда, внешность уже начинает определять самоощущение.
7: А человек, которому вообще все равно, как он выглядит, автоматически имеет здоровую самооценку?
6: Тоже нет, ему действительно может быть комфортно с собой, а может быть, он устал, потерял интерес к себе или вообще избегает этой темы. Поэтому здоровая самооценка самооценка не в том, чтобы любить себя в любом наряде, и не в том, чтобы никогда не смотреться в зеркало. Она в другом. Человек может видеть свои недостатки, хотеть что-то изменить и при этом не считать себя из-за этого хуже.
7: То есть можно сказать, сегодня я себе не очень нравлюсь и не сделать из этого трагедию.
6: Так и есть. И еще один важный признак – способность отделять внешность от собственной ценности. Можно быть невыспавшимся, набрать вес, выйти из дома без макияжа и все равно оставаться интересным, достойным человеком.
7: Получается, здоровая самооценка – это когда зеркало не становится судьей.
6: Очень точное определение. Заботиться о внешности – нормально. Хотеть нравиться – тоже нормально. Проблема начинается тогда, когда отражение в зеркале определяет отношение человека к самому себе, потому что здоровая самооценка не говорит «я идеален». Она говорит гораздо спокойнее «я могу быть разным, и моя ценность не меняется каждый раз, когда меняется мое отражение».
8: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот красиво звучит, экватор рабочего дня официально настал. А что это значит? А правильно, обеденный перерыв уже держит руку на дверной ручке твоего офиса, и в 12 часов во вторник половина слушателей уже сворачивает вкладки с отчетами и наводит разогретый обед. Вторая половина активно обсуждает, куда сходить, как раз-таки поесть. А водители в городе выбирают маршрут, где поменьше светофоров, чтобы успеть перекусить. Давай прямо сейчас вместе поговорим и проговорим главную аффирмацию этого вторника. Я работаю отлично. Мой обед будет вкусным, а вторая половина дня пролетит легко, красиво и абсолютно без стресса. Запоминай, ты уже пролетел огромную работу с самого утра, так что выдыхай, улыбайся и разреши себе полчаса абсолютного отдыха. Ну а чтобы аппетит и настроение были на максимальной высоте, мы предлагаем тебе в ближайшие полчаса насладиться 10 треками подряд без рекламы разговоров. Послушаем с тобой «Lose Control» от Эдди Свимса. Также атмосферный легкий трек «Miles Away» от французских кудесников «Offenbach». Ну и заряжающая энергия ритм Vertigo, Avalon, Rockstone. Приятного аппетита всем, кто обедает, и отличного отдыха всем остальным. Настраивайся на нашу волну, помни, вторник уже подчинен твоей энергии. Перезагружайся, набирай силы, и пусть вторая половина дня принесет только приятные сюрпризы. Беларуси, 12 часов и 1 минута. Привет. Влад Кучко появляется в студии Радиус FM и готов поделиться актуальными новостями. Влад, привет.
2: Привет, и расскажу, за что оштрафовали Арину Соболенко и кто выиграл премию Эмми.
0: В Радиусе новостей.
2: Делегация из США прибыла на переговоры в Минск. Белорусско-американские переговоры пройдут во Дворце независимости, и встречу со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом проведет Александр Лукашенко. В сегодняшних переговорах примет участие и премьер-министр республики Александр Турчин. Депутатам нужно больше работать со СМИ и в соцсетях, заявил председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергиенко. Он добавил, что через интернет и масс-медиа нужно также реагировать на резонансные темы. При этом, как считает Игорь Сергиенко, акцент необходимо делать не только на республиканский, но и региональный уровень. В Беларуси выросла популяция медведей. 20 лет назад их было всего около 100, а сейчас 1500. Как действовать при встрече с медведем? Если увидели его издалека, нужно остановиться, сохранять спокойствие и постараться тихо уйти. На близком расстоянии нельзя убегать, поворачиваться спиной и смотреть в глаза. Если медведь идет на вас, остановитесь, говорите уверенным тоном и издавайте дополнительные звуки. Отходите медленно задом наперед на 10-20 метров, затем можно отходить боком. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Эмми. Лучшим драматическим сериалом признали медицинскую драму «Пит», а в комедийной категории победила «Бухта вдов». Последняя стала главным триумфатором церемонии по общему числу наград. В общей сложности проект Apple TV получил 14 премий и стал лидером нынешней церемонии по количеству статуэток. Арину Соболенко оштрафовали на 7,5.

0: тысяч долларов за разбитую ракетку после матча. После поражения в финале двукратная чемпионка US Open сломала ракетку и в грубой форме попросила оператора оставить ее в покое. Для сравнения, самый крупный штраф на нынешнем турнире – 20 тысяч долларов – получила аргентинка Луисина Джованни за отказ продолжать матч квалификации из-за травмы при счете 0-5. И в завершении. На Радиус FM финальные дни музыкального теста. Итоги подведем уже в этот четверг. Если ты еще не успел оценить топовые треки, самое время это исправить. На кону новая умная колонка Яндекс.Станция Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, проходи опрос и обязательно дойди до конца. Только полностью завершенный тест делает тебя участником розыгрыша. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это были все новости, далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Гродно плюс 18-20, в Минске и Могилеве 19-21 со знаком плюс, в Гомеле 20-22 градуса тепла, в Бресте 21-23 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь.

0: 17.32, прямо сейчас на радио FM отгремел невероятно мощный, красивый, кинематографичный дуэт «Dust Till Dawn» от потрясающей Сиэн Зейна. И вы когда-нибудь задумывались, как переводится название этого трека? «От заката до рассвета» или, как пелось в одной известной песне, «От зари до зари» звучит очень романтично, правда? Но давай будем честными, в реальной жизни выражение «от заката до рассвета» чаще всего описывает вовсе не голливудскую любовь, а то, как мы пытаемся досмотреть сезон любимого сериала, доесть ночной торт или дописать отчет, который нужно было сдать еще вчера. Однако Сиэн Зейн поют о настоящей поддержке, о том, как, когда рядом правильный человек, можно пройти через любые ночные и дневные приключения. И, кстати, если хочешь, чтобы в вашей жизни было еще больше классных треков «От заката до рассвета» и «Круглые сутки», заходи на сайт radiosfm.by. Там тебя ждет наш занимательный музыкальный тест. Слушай свежие новинки, ставь свои оценки, влияй на эфир Radius FM и получай отличный шанс выиграть умную колонку с Алисой. Ну а чтобы точно знать, какая атмосфера ждет нас «От заката до рассвета» прямо сегодня, заглянем в свежий гид от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске и Гродно днем 18-20 тепла, в Минске и Могилеве от 19 до плюс 21. В Гомеле сегодня 20-22 выше нуля, ну а в Бресте сегодня плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: Бип-бип! Меня

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
3: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: В понедельник трудовик ставит пятерки тем, кто тише пилит.
3: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: На Радиус ФМ.
1: 12.40. Внимание всем, кто хочет провести этот вторник с максимальной пользой для здоровья и фигуры. В эфире Радиус ФМ Gift Time. И сегодня у нас на кону крутой подарок. Персональный абонемент в крупнейшую сеть фитнес-клубов «Адреналин». Напомню, с этой недели у нас новое правило розыгрыша. Больше никаких сложных схем. Чтобы ответить на наш спортивный вопрос и забрать приз, прямо сейчас просто открой Телеграм и найди официальный аккаунт Радиус ФМ по номеру телефона +375 44 595 5569. Давай еще раз продублирую. Тебе нужен всего лишь наш обычный аккаунт по номеру телефона, как мы обычно друзей находим. 44 код 595-5569. Находи нас по номеру и присылай правильный вариант ответа на вопрос. А вот наш новый, действительно захватывающий вопрос на спортивную эрудицию. Все мы знаем, что регулярные физические нагрузки заставляют наше сердце биться чаще. А знаешь ли ты, на сколько процентов в среднем увеличивается объем сердца у профессиональных спортсменов? Ну, например, марафонцев или велосипедистов по сравнению с обычным человеком благодаря регулярным кардиотренировкам. Вариант 1 – примерно на 10-15%, вариант 2 – примерно на 30-45%, и вариант 3 – почти в два раза, то есть на 100%. Знаешь правильный ответ? Скорее вбивай номер телефона в Telegram 44-595-5569, находи аккаунт Радиус ФМ и отправляй правильную цифру с верным вариантом. У тебя ровно 2 трека, и через 2 песни я вернусь в эфир, чтобы назвать имя победителя, который заберет пригласительный билет в сеть фитнес-клубов «Адреналин» на целый месяц занятий.
0: Gift Time на Радиус ФМ.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12:47, время подводить итоги нашей обновленной игры Gift Time. И наш телеграм по номеру телефона 44-595-5569 за эти два трека буквально разрывается от ответов. Напомню, наш вопрос был следующим. На сколько процентов в среднем увеличивается объем сердца у профессиональных атлетов и выносливость по сравнению с обычным человеком? И правильный вариант ответа под номером 2 примерно на 30-45%. Этот феномен в медицине так и называется — спортивное сердце. Организм адаптируется к нагрузкам, мышцы сердца уплотняются и расширяются, чтобы прокачать больше кислорода за один удар. И быстро, точно, верно, правильную цифру с вариантом ответа сегодня прислал Володя. Номер телефона заканчивается на 1854. Володь, я тебя поздравляю, ты лучший. Для твой абонемент уже ждет тебя. И для всех, кто хочет тренировать свое сердце и держать тело в идеальной форме, я напомню, качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой. Тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб еще в Минске на Грушевке. Студентам особые выгоды. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
4: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
5: В движении.
2: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
5: В движении.
2: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Часы в студии отсчитывают ровно 13, минский час дня, вторник. Так, признавайся, кто прямо сейчас доедает свой вкусный обед, а кто только отворачивается от рабочего монитора с мысленным выходом года. В 13 часов наступает идеальный психологический момент, обед наполнил организм эндорфинами, рабочий экватор дня официально пройден, а значит, что включаемся в режим второго дыхания. Народная мудрость как-то гласила, кто хорошо пообедал во вторник, тот до самой пятницы дошагает с легким сердцем. А еще сюда можно добавить и десятку наших топовых исполнителей, тогда вообще можно превращать ближайшие дни в настоящий уикенд. Послушаем ближайшие полчаса. Call It Love от Феликса Йена и Рэя Делтона. Зажигательный, стильный, драйвовый трек Don't Think Twice от потрясающей Риты Оре. И раньше всех гипнотический, расслабляющий ритм Glide от Naked и Portugal The Man. Делай приемники громче и заряжаемся правильным настроением. Не забывай заглядывать на наш сайт radiusfm.by, потому что там уже практически на финишной прямой наш музыкальный тест. Проходи его от начала и до конца, завершай, и ты заберешь уникальную возможность выиграть в ближайшее время умную колонку с Алис. Поэтому не упусти такой шанс и слушаем новости. В Беларуси 13 часов. О самых актуальных событиях к этой минуте готов рассказать Влад Кучко. Влад, привет!
2: Привет, Кирилл! Расскажу, что обсудят на белорусско-американских переговорах и какие законы рассмотрят парламентарии.
0: В радиусе новостей!
2: Александр Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом и представителями команды американского лидера Дональда Трампа. О возможной повестке встречи глава государства рассказал еще в пятницу. В числе тем для обсуждения он назвал возобновление полноценной работы посольств Беларуси и США, сотрудничество в сфере ядерных материалов, а также поставки белорусских калийных удобрений в США. Новый законотворческий сезон. В овальном зале Дома правительства открылась четвертая сессия Палаты представителей. С первых минут депутатский корпус погрузился в вопросы аграрной тематики. Именно этот блок стал центральным. Еще одна тема – ветеринарная деятельность, а также идентификация и регистрация животных, что позволит видеть путь продукции от фермы до прилавка. День библиотек отмечается сегодня в Беларуси. Даже в век информационных технологий книгохранилища остаются важным и надежным источником знаний. Совокупная библиотечная сеть страны в целом насчитывает более 5500 объектов с общим объемом фонда порядка 200 миллионов экземпляров. Над Литвой сбит очередной беспилотник. Обломки уже найдены и находятся под усиленной охраной полиции. В руководстве страны заявляют, что БПЛА мог отклониться от курса и быть украинским. Одновременно намекают на возможные гибридные атаки со стороны России. Президент Литвы вовсе призвал граждан привыкать к постоянным инцидентам в небе. Больше всего россиян в устной речи бесят жаргонизмы и сленг. Их отметили 28% респондентов. А самым упоминаемым словом стал кринж. При этом молодежь относится к сленгу терпимее. На жаргонизмы пожаловались 22%. Вернемся к топу раздражающих слов. На втором месте по раздражению оказались англицизмы кейс, хайп или триггерить. На почетном третьем месте уменьшительно ласкательные слова вкусняшка, кушать и денежки. И в завершении. Большая сцена начинается с первого шага. Факт «Бои дети» открыл кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. Живые прослушивания уже прошли в Гродно и Бресте, а впереди Гомель уже 18 сентября. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».

0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью +7,9, днем +20-22. В Гомеле ночью 7,9 градусов тепла, днем +21-23. В Могилеве ночью 8,10 со знаком плюс, днем 21-23 выше нуля. В Минске ночью 10-12 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем +22-24. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем +24-26. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Прямо сейчас в эфире Радиус FM отгремела легендарная мелодия в ультрасвежем прочтении «Freed from Desire» от Drenchel Indiana. Вы задумывались, о чем на самом деле эта песня, если перевести название? «Освобожденная от желаний». Звучит как девиз идеального человека. Это как состояние любого из нас во вторник после 13 часов, когда обед уже съели, и единственный закрытый гештальт — это отсутствие каких-то активных желаний, кроме как просто посидеть в тишине. Но Индиана поет совсем о другом. Ее героине не нужны дорогие шмотки, лимузины и золотые горы, потому что у нее есть любовь и полная свобода. Отличная философия для середины дня. Иногда, чтобы почувствовать себя абсолютно счастливым, нужно просто отпустить все лишнее и кайфовать от момента. Ну а если главное желание прямо сейчас слушать только самую лучшую и проверенную музыку, то у меня для тебя отличные новости. Совсем скоро, в эту пятницу, прозвучит наш топ-чарт, в котором мы выберем 20 топовых треков этой недели. Но за них голосуешь именно ты на нашем сайте, поэтому не упусти возможность выбрать фаворита, чтобы его имя прозвучало в хит-параде на этой неделе. Ну а чтобы никакие капризы природы не помешали твоим планам на этот день, давай прямо сейчас сверимся с синоптиками и узнаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Местами по стране небольшие кратковременные дожди сегодня передают в Витебске и Гродно. Будет 18-20 градусов. В Минске и Могилеве 19-21. В Гомеле сегодня плюс 20, плюс 22. Ну а в Бресте от 21 до 23 градусов.
1: Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
4: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник нормативка «Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
5: ИИ-помощник нормативка «Бай» быстро, четко, надежно.
6: 27 сентября «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
1: Реклама.
7: Шоу с толком.
1: Сегодня в «Шоу с толком».
8: Массивные столы и характерные стуки. Сегодня поговорим о бильярде, но не как о досуге, а как о профессиональном спорте. А в гостях у меня мастер спорта, спортивный директор Белорусской ассоциации бильярда Ольга Иванова.
1: Слушай «Шоу с толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Прямо сейчас в эфире Radius FM прозвучала абсолютная новинка нашего эфира — трек «Animal» от глобальной поп-группы Кэтса. Если вдруг ты подумал, что эта песня про дикую природу или поход в зоопарк, ты ошибаешься. Девочки поют о той самой скрытой, дикой и раскрепощенной дикой искре, которая сидит внутри каждого из нас. Но на людях мы все-таки серьезные, сдержанные в пиджаках и с отчетами, а оставаясь наедине с собой или на танцполе, даем волю своим истинным эмоциям. И, кстати, о любви к братьям нашим меньшим и истинном проявлении чувств. В США хозяйка устроила своей кошке по кличке Холли шикарный праздник в честь ее 15-летия. Настоящую прекрасную атмосферу кошку нарядили в золотое платье с короной, привезли на торжество на игрушечном Бентли, пригласили живой оркестр и испекли персональный торт. Но главное, благодаря шумихе хозяйка собрала $3400 для местного приюта животных. Вот это я понимаю королевский уровень. Пока мы с вами во вторник думаем, взять ли на обед вторую котлету, кошка Холли рассекает на Бентли в платье с короной. Ну, хозяйка огромная, конечно, молодец, ей нет равных. Устроить такой перформанс и превратить его в помощь приюту — это заслуживает отдельных аплодисментов. Учитесь, друзья, любить своих питомцев нужно так, чтобы об этом писал весь мир. Ну, на этой позитивной и пушистой ноте мой эфирный отрезок подходит к своему логическому завершению. Для тебя работал Кирилл Громов. Спасибо за твою невероятную активность, крутые ответы в нашем Телеграм. Ну и, в частности, подписывайся на все наши соцсети и влетай в новый час, в следующий час в компании Лёши Якимовича и топовой музыки. Пока-пока!

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро.

0: 101 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой Леша Якимович. У нас 15 сентября. Вторник, и вот знаешь, если в понедельник мы все еще, ну, раскачивались после выходных и в целом привыкали к этой суровой реальности, то сегодня рабочий процесс уже в целом разгоняется получше. Даже, я уверен, вкладки в браузере уже не помещаются на экране, и задачи сыплются одна за другой, но самое главное — это просто сохранять спокойствие и чувство юмора. Почему чувство юмора? Потому что смех продлевает жизнь, как всем известно. Вот. Ну и чтобы, конечно, чувство юмора у нас тоже присутствует у Radius FM, но пока что мы тебя порадуем просто классной топовой музыкой, чтобы твой рабочий день шел намного проще и комфортнее. Ну и я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Radius FM. Напоминаю, это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты, самая топовая музыка. И послушаем с тобой трек We Pray от Coldplay. Также в эфире прозвучит Тейт Макрей с треком Greedy. Ну и самым первым в твои динамики залетит Тедди Свим с треком Mr. Know It All. В общем-то, выкручивай звук на максимум и просто кайфуй ближайшие 30 минут вместе с Radius FM. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.01. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Леша. Расскажу, что Трамп называет надувательством и готов ли Минск к зиме.
0: В радиусе новостей.
2: В Минске состоялась встреча Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом. На ней белорусский лидер подчеркнул, что наша страна открыта для обсуждения любых вопросов.
3: Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и со стороны Соединенных Штатов Америки.
2: Жилищный фонд Минска полностью готов к приему тепла. Паспорта готовности получены для 100% объектов. На особом контроле работа городского электротранспорта. Прошлый год обнажил проблему. Из-за перебоев с электричеством троллейбусы и трамваи останавливались более 200 раз. Чтобы этого не повторилось, сейчас в городе до ноября заменят изношенные элементы контактной сети. Дональд Трамп назвал надувательством утверждение о том, что искусственный интеллект захватит мир и уничтожит человечество. Об этом американский лидер написал в своей соцсети. По его словам, эти опасения ничем не отличаются от других информационных кампаний, в том числе связанных с расследованием его якобы связей с Россией. Количество жителей Японии, перешагнувших столетний рубеж, впервые в истории страны преодолел отметку в 100 тысяч человек. Согласно сведениям японского министерства здравоохранения, по состоянию на 1 сентября численность столетних граждан достигла 107 тысяч человек. В ведомстве традиционно собирают эту статистику накануне Дня почтения к старшему поколению. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3.02, 100 российских рублей, 3.59, 10 китайских юаней, 4.51. И в завершении добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи: «Алиса, включи Radius FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 7-9 со знаком плюс, днем 21-23 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23. В Гродно ночью 11-13 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем 24-26 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Radius FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Radius FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Imagine Dragons в этом треке прямо из штанов выпрыгивают, мол, сделаю все, и чего бы это ни стоило. Такое ощущение, как будто, чтобы преисполниться и стать чуть счастливее, тебе надо обязательно переплыть целый океан. И на самом деле нет, потому что британские ученые поняли данные десятков тысяч людей и выяснили, чтобы разогнать память, внимание и эмпатию, тебе достаточно просто читать художественную литературу в свое удовольствие. Ровно 12 часов в неделю. То есть где-то по полтора часа перед сном с хорошим детективом, и в целом ты гений. Но тоже есть нюанс, как и везде, как и всегда. Те, кто читает дольше 12 часов в неделю, по статистике начинают сдавать назад в эволюции, потому что забивает на сон, спорт, реальную жизнь и, может быть, даже на работу. То есть если ты зачитался до 4 утра и забыл почистить зубы, то ты уже не интеллектуальная элита. Всего хорошего, но в меру. Так что не перегружай себя и отдыхай с кайфом. Ну а чтобы понимать, читать завтра в парке, на скамейке или дома под пледом, давай послушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 20, плюс 22. В Гомеле ночью 7, 9, выше 0, днем 21, 23 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 8 до 10, выше 0, днем 21, 23 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 21, плюс 23. В Гродно ночью 11, 13, выше 0, днем 22, 24 со знаком плюс. И в Бресте ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 24 плюс 26.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
2: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
3: Организатор. Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
4: Реклама. Хочешь умную колонку?
5: Да!
4: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: трек про ту самую осознанность, которая обычно приходит в самый неожиданный момент. Ну вот, когда ты замираешь просто посреди комнаты и секунд пять пытаешься сообразить, зачем ты вообще сюда пришел. И вот, это она, осознанность пришла. Да, вот так неожиданно. И знаешь что, на самом деле это абсолютно нормально, если ты иногда вот так подвисаешь. Не надо требовать от себя какой-то идеальной продуктивности каждую секунду. Дай себе возможность немножко зависнуть на минутку какую лишнюю. Это для мозга тоже полезно, ты его немножко расслабляешь. Поэтому если ты сегодня просто держишь рабочий темп и решаешь свои задачи не спеша в своем снова же рабочем темпе, то уже красавчик и все делаешь правильно. Ну а мы двигаемся дальше с самой топовой музыкой, а также слушаем авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаем чуть больше из мира техники.
1: Реклама. Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама.
5: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
7: Hey,

0: Спасибо. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Кажется, что мы уже видели тысячи гибких и раздвижных экранов, которые дальше безумных прототипов никогда не уходили. Но компания Lenovo доказала, что ее новый ThinkBook Project Swan с раздвигающимся по горизонтали экраном не просто хрупкий эксперимент, а вполне готовый к жизни гаджет.
0: Технодзен.
2: Представь себе стильный 14-дюймовый ноутбук, экран которого прямо у тебя на глазах легким нажатием кнопки разъезжается в стороны и превращается в полноценный 17-дюймовый ультраширокий монитор. Буквально телевизор. В обычные моменты это стандартная рабочая лошадка толщиной 18 мм и весом 1600 кг ничем не выдает свои секретные суперсилы. Но стоит запустить моторчики, как разрешение картинки буквально увеличивается в 2 раза. Это дает нереальное удобство для работы на ходу. То есть ты легко открываешь сразу 2 огромных окна с документами или таблицами бок о бок без необходимости таскать с собой второй портативный монитор. На корпусе оставили надежную клавиатуру, большой тачпад, качественную веб-камеру и пару портов USB-C. Так что в плане удобства здесь нет никаких компромиссов. Из нюансов нужно понимать, что из-за раздвижного механизма ноутбук весит, достаточно, что чуть тяжелее обычных тонких четырнашек. К тому же Lenovo пока что держит в секрете финальные характеристики, точную матрицу, ценник и дату выхода серийной версии. Но за возможность легким кликом превратить компактный ноутбук в настоящий широкий монитор прямо в кафе или в поездке, ThinkBook Project Swan уже сейчас выглядит как будущее мобильной работы. Лично я считаю, что если вы постоянно передвигаетесь и вам нужны большие широкие мониторы, или вы хотите не покупать телевизор, а купить только ноутбук, то этот девайс точно для вас.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: некими перфекционистами и строили грандиозные планы на неделю, то сегодня уже потихоньку приходит осознание, что идеальным быть не обязательно. Самое главное – делать все качественно, без лишней суеты. И самое главное – беречь свои нервы. Поэтому прямо сейчас переходим в режим комфортной продуктивности и запускаем наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговора, без лишних пауз. Только ты – самая топовая мировая музыка. И послушаем с тобой Филат ФКР с треком «Time Won't Wait». Также у нас прозвучит Тедди Свим с треком «Bad Dreams». Ну а самым первым в твоей динамике залетит Дамиано Давид с треком «Next Summer». Вот такими треками будем открывать наш нон-стоп, поэтому не переключайся, оставайся с нами, делай звук на максимум и ближайшие 30 минут кайфуй, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 15 часов, привет-привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко.
1: Сейчас расскажу про полностью роботизированный завод и открытие аэропорта в Гродно.
2: В радиусе новостей.
1: США вернут замороженные белорусские активы. Эту идею поддержал спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул. Он отметил, что американские власти обратились к банку с просьбой разморозить эти средства, и сейчас вырабатывается механизм, как это можно сделать. «Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим», — заверил Джон Коул белорусского лидера. Республиканский диктант ко Дню народного единства состоится в Беларуси 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Мероприятие начнется в 11 утра и пройдет в традиционном формате. Текст участникам продиктует белорусский блогер Андрей Максимов. Площадками проведения станут учреждения образования по всей стране. Аэропорт Гродно готов возобновить регулярные пассажирские перевозки. Пока это единственная региональная авиагавань страны, не включенная в общую полетную программу. В ближайшее время завершится установка передового навигационного комплекса. Новое цифровое оборудование позволит принимать воздушные суда в любых метеоусловиях. Первый в мире завод роботов, производящий тех же роботов, заработал в Китае. По словам представителей компании, на заводе каждые 10 минут выпускают одного робота-гуманоида. И эти роботы-гуманоиды на заводе участвуют в распаковке, укладке на поддоны, погрузке и транспортировке материалов. Для окончательной сборки используются другие типы роботов, а также манипуляторы с усилителем. На юго-западе Германии из-за пьяного диспетчера было приостановлено движение поездов. Один из сотрудников внезапно перестал выходить на связь. На место вызвали полицию и спасателей. Дверь диспетчерской была заперта, а самого мужчину увидели через окно, лежавшим на кровати. После настойчивого стука он все же открыл дверь. Рядом обнаружили несколько пустых бутылок пива. И в завершении. У тебя осталось всего несколько дней, чтобы включиться в розыгрыш Яндекс-станции Light 2. Итоги музыкального теста мы подводим в этот четверг. Не упускай шанс забрать классный гаджет. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай топовые треки и выставляй им оценки. В списках претендентов на умную колонку окажутся только те, кто пройдет опрос полностью и до самого конца. Формируй волну топовой музыки и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости, далее расскажу прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 20-22 со знаком «плюс». В Гомеле ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 выше нуля. В Минске ночью 10-12 градусов тепла, днем 21-23 со знаком «плюс». В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 22-24. В Бресте ночью 11-13 со знаком «плюс», днем 24-26 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков.

0: Эд Ширан со своим треком «Shape of You». И на самом деле, сильнее всего мы западаем не на красивое тело, а на идею отпуска, в который навряд ли уедем. И, кстати, эту тему тонко подхватили индийские айтишники. Они запустили сайт. Называется он «Trip Never Leaves». А это симулятор фейковых путешествий для тех, кто выгорел, устал, хочет в отпуск, но при этом денежку пока тратить не готов. А ты, в общем, там заходишь, выбираешь бизнес-класс, ну, там, условно, в Майами, суперотель, платишь несуществующей картой и смотришь, как твой самолет просто бесконечно летит в никуда. И психологи даже подтверждают, что мы кайфуем от одного ожидания поездки намного больше, чем от самого отпуска, где тебя обязательно догонят акклиматизация и сгоревшие плечи. В общем, 2 минуты потыкал на кнопочки, и мозг такой: ну, в целом нормально, отдохнули, можно работать дальше. Так что, если чувствуешь, что подустал, закипаешь, загляни на сайт и улети в какой-нибудь несуществующий отпуск на пару дней, и все будет хорошо. Но чтобы понимать, стоит ли с собой брать куртку, зонтик или нет, ну, из Минска же надо все-таки вылетать. Давай послушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске ночью +7, +9, днем +20, +22. В Гомеле ночью 7, 9, выше нуля, а днем 21-23 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 8 до 10, выше нуля, днем +21, +23. В Минске ночью 10-12 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. В Гродно ночью 11-13, выше нуля, а днем 22-24 со знаком плюс. И в Бресте ночью +11, +13, а днем +24, +26.
1: Реклама. Есть смаки, которые остаются с нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, полендвица, сало, сальтисон. Как колисти у бабули. Просто, щедро и от души. Мы заховали этот смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама.
3: Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На 2-м и 3-м всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
4: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Вот ты замечал эту странную логику, когда тебе паршиво на душе, ты не включаешь детские какие-нибудь песенки про улыбку, дружбу, а ты находишь самый тоскливый трек, заведомо уже себя добиваешь, делаешь его погромче и сидишь с видом человека, который только что проиграл всю свою жизнь. Но это, оказывается, чисто научная тема. В общем, наши любимые ученые доказали, что когда ты слушаешь грустную музыку, мозг выделяет пролактин. Это гормон, который тебя, ну, можно сказать, буквально успокаивает и обнимает изнутри. Так что, если тебя сегодня, ну, слегка накрыло, такое меланхоличное у тебя настроение, то все хорошо, не парься. Наоборот, найди какой-нибудь грустный трек, послушай его пару минут, организм внутри сам себя обнимет, и все будет хорошо. И двигайся дальше вместе с Радиус FM и топовыми треками. Не переключайся.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
1: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка. Днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи с тобой все так же Леша Якимович. У нас все тот же вторник, все тоже 15 сентября. Ну и второй день недели. Это, знаешь,

0: также ворвется к нам в нон-стоп Бенсон Бун с треком «Sorry, I'm here for someone else». Ну и самым первым у нас прозвучит трек «Magnetic». В общем, настраивайся на волну кайфа вместе с Radius FM, включай громкость на максимум и переходи на сторону отличного настроения. Но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. В столице 16.02. Привет-привет! Ну а прямо сейчас с самыми актуальными новостями к этому часу нас познакомит Влад Кучко.
1: Сейчас расскажу про последствия глобального потепления и встречу биатлонисток с медведем на сборах в Сочи.
2: В радиусе новостей.
1: Парламент Беларуси сегодня открыл очередную законодательную сессию и уже к первому заседанию подготовил солидный пакет проектов. Среди них бюджетно-налоговые документы на следующий год, изменения в трудовой кодекс, цифровизация экономики, вопросы семейной политики и демографической безопасности, а также международная повестка. Акция «Беларусь-1» прошла в Жлобинском колледже сферы обслуживания. Там состоялась большая молодежная дискуссия. Новый формат марафона – это интерактив, где каждый может высказаться, задать вопросы или поучаствовать в исторической викторине. Литва вошла в число антилидеров Евросоюза по количеству неработающей и неучащейся молодежи. По данным профильных исследований, их доля в республике превысила 12%, опередив средние показатели по Евросоюзу почти на 1.5%. Социологи отмечают, что подавляющее число молодых людей сталкивается с нехваткой информации о рынке труда и не видит перспектив на родине. Глобальное потепление может сделать сухие регионы планеты еще более засушливыми, предупредили ученые. Границы пустынь будут расширяться, что приведет к гибели растений, непривычных к новым условиям. По оценкам китайских исследователей, к концу 21 века засушливые земли могут занять более 40% площади суши на Земле. Медведь заглянул в дом российских биатлонисток на сборах в Сочи. Видео с незваным гостем в своем инстаграм-аккаунте опубликовала чемпионка России в эстафете Инна Терещенко. На кадрах видно, как медведь просунул голову в дверь, но затем развернулся и ушел. «Ты не бойся ночи», — подписала видео 22-летняя спортсменка. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США – 3.02, 100 российских рублей, 3.59, 10 китайских юаней, 4.51. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 7-9 со знаком плюс, днем 21-23 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23. В Гродно ночью 11-13 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем 24-26 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Вот слушаешь этот трек и чувствуешь себя абсолютно непобедимым. Ну, ровно до того момента, пока не придется выполнять первую задачу за день. Но трек заряжает мощно, согласись. И вот, кстати говоря, про некую пробиваемость, даже уверенность. В общем, ты, может быть, думаешь, что у тебя на работе жесткая конкуренция, да? Тогда послушай эту новость. В Нью-Йорке, в Метрополитен-опере провели официальный кастинг змей на роль в опере Моцарта. Режиссер реально сидел, брал каждую рептилию на руки, крутил над головой и оценивал их артистизм. И знаешь, почему первые две змеи не прошли? Одна оказалась слишком мелкой, а вторая по цвету не подошла костюм актера. Ну, просто представь этот уровень претензий. Ну, слушай, ты вроде шипишь убедительно, нормально, но вот фасончик вообще не тот. В итоге роль получила самка удава по кличке Принцесса. Вся ее работа на сцене — это просто спокойно лежать и не кусать баритон. В общем, мечта, а не вакансия. Так что, если тебе сегодня покажется, что тебя где-то недооценили, просто вспомни змею, которая не прошла по дресс-коду, улыбнись и просто иди дальше. Все будет хорошо. Ну, а что, чтобы твой завтрашний образ идеально сочетался с атмосферой на улице, давай прямо сейчас послушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 20, плюс 22. В Гомеле ночью 7, 9, выше 0, а днем 21-23 градусов тепла. В Могилеве ночью 8, 10, выше 0, а днем плюс 21, плюс 23. В Минске ночью от 10 до 12, выше 0, днем плюс 21, плюс 23. В Гродно ночью 11-13, выше 0, днем 22-24 со знаком плюс. И в Бресте ночью 11-13, выше 0, а днем плюс 24, плюс 26.
1: Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
3: Горячее предложение. Три цены. По 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд». 420 миллилитров. 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд». 20 сантиметров. 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Три цены.
4: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкаст.

0: продуктовая инструкция, мол, если тебе что-то нужно от этой жизни, просто бери и не жди никакого разрешения. И, кстати, нейробиологи недавно доказали, что когда ты включаешь ритмичный трек на хорошей громкости, мозг мгновенно выкидывает столько же дофамина, сколько от внезапной денежной премии. Ну, правда, в отличие от бухгалтерии, музыка хотя бы не вычитает подоходный налог, так что считай, ты только что официально разбогател на эндорфины. В общем, держи этот темп и не давай никакой рутине перебить твой настрой. Ты в полном порядке и совсем обязательно справишься. Ну а прямо сейчас уже в следующем часе здесь будет Оля Венска со своим автодрайвом. Там будет много классной музыки, интересных забавных фактов и даже будет возможность выиграть топовые призы. И не забывай, что у нас на нашем сайте проходит прямо сейчас музыкальное тестирование. Но, внимание, тестирование пройдет до четверга, поэтому успей заглянуть на наш сайт radiusfm.by. Там все просто. Заходишь, слушаешь самые топовые треки и голосуешь за те, что тебе реально понравились. И благодаря этому ты становишься участником розыгрыша, а на кону там умная колоночка Алиса. Самое главное — пройти этот тест до конца. Поэтому не упускай возможность, до четверга не так уж много времени осталось. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Встретимся уже завтра в этом же месте, в это же время с 2 до 5. Желаю тебе классного, продуктивного, веселого, уютного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Неординарные и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Заряжающие треки. «Радиус ФМ». Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ». Я Ольга Ветская. Спешу поздравить тебя с наступлением самого романтичного времени дня. Конечно же, вечер. Будем встречать вместе, обнимая друг друга, обнимая красивейший закат, который случится в 19:20 в столице. Ну и расскажу тебе в самое ближайшее время, зачем один автомобильный блогер разрезал свой Ford Festival буквально на две части и что из этого вышло. Подробности узнаешь совсем скоро, но это история из серии «Креатив», которая никогда никому не повредит. Ну и топовая музыка «Радиус ФМ» тоже будет вдохновлять тебя на всевозможные классные идеи для того, чтобы провести этот вечер максимально топово. 17:00 в Беларуси. Но прямо сейчас послушаем топовые новости от Натальи Ленской.
2: Привет, Оля. В этом выпуске я расскажу, чем опасен для автомобилистов сентябрь и почему еда в космосе меняет вкус.
0: В «Радиусе новостей».
2: В Минске завершились трехчасовые переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом. Одной из тем встречи стали вопросы правопорядка и соблюдения законности. Глава государства опроверг заявление о преследованиях по политическим мотивам и повторных арестах. Правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства, подчеркнул Александр Лукашенко. В Беларуси создают Академию интеллектуальных технологий. Этот проект объединит высшие школы естественных, промышленных и цифровых технологий. Для абитуриентов и молодых специалистов это возможность получить передовое практическое образование без выезда из страны. Студенты смогут работать над реальными разработками еще во время учебы, что гарантирует им востребованность и прямой путь к высокооплачиваемым рабочим местам в отечественной промышленности и IT-секторе. В Минлесхозе предупреждают водителей об осторожности на дорогах.

0: 200 тысяч. Больше всего вакансий появляется в строительстве и обслуживании дата-центров, а также среди ИИ-инженеров и специалистов по внедрению искусственного интеллекта. Еда на орбите кажется космонавтам пресной и безвкусной. Ученые выяснили, все дело в сочетании трех факторов. Главная причина – физиологическая. Из-за невесомости жидкость в организме приливает к голове, возникает отек и заложенность носа. В результате обоняние притупляется, а именно оно отвечает за вкусовые ощущения. Свою роль играют психологический стресс от изоляции и химические особенности самих продуктов. Например, ароматы ванили и миндаля в условиях МКС ощущаются даже ярче, чем на Земле. И коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10 мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика, автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8 023 53 50 997. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 7-9 тепла, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 8-10, днем 21-23 градуса. В Минске ночью 10-12, выше 0, днем плюс 21-23. В Гродно ночью 11-13 тепла, днем плюс 22-24. И в Бресте ночью 11-13, днем 24-26 тепла. В студии работала Наталья. Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
2: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайм.
1: Расскажу тебе историю про американского блогера Тайлера Фивера, который взял свой старенький Ford Festival 1988 года и решил разрезать его вдоль. Он просто взял и удалил центральную часть кузова. И теперь его Ford Festival шириной менее 1 метра. Он спокойно проезжает в дверной проем шириной 90 сантиметров. Представь себе, ты стоишь в пробке, а рядом с тобой вот проезжает вот это вот. Мотоцикл нет, машина, ну, вроде как не машина. Это что-то среднее, что не должно существовать, но оно существует и ездит по американским дорогам. Ну и самое удивительное в этой истории, самое залипательное, что внутри два места пассажир едет позади водителя, как на мотоцикле. Единственный минус, по словам водителя, это то, что в данной конструкции автомобиль не слишком устойчивый. Но кого, как говорится, это останавливало? Наверняка парковаться ему очень легко, можно втиснуться куда угодно. Я вот смотрю на этот народный тюнинг и думаю, прогресс, как говорится, не остановить, особенно если у тебя есть болгарка и слишком много свободного времени. Я желаю тебе классного настроения и продолжаем встречать этот вечер под топовую музыку Радиус ФМ. Всем водителям большой привет!
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Я предлагаю прямо сейчас разбавить настроение вечера вторника не просто кофейным классным напитком, но и возможностью заполучить свой личный портрет. Подробности далее. Одна из кофеен города Минска на улице Лилии Коростоянова предлагает тебе особую услугу. Твой личный портрет за 15-20 минут, который нарисует профессиональный художник. Но если ты придешь с питомцем, то нарисуют его в придачу, потому что это кафешка pet-friendly. И по словам организаторов этой акции, это не просто рисунок. Художник разбирается в баристике и с удовольствием обсудит с тобой кофе, его особенности, вкусы, какой купаж лучше всего подходит под осеннее настроение и не только. Мне кажется, идея топчик, особенно если ты закажешь не просто кофе, а кофе с осенней ноткой. Например, баристы советуют добавлять даже тыквенное пюре. В общем, дело за малым. Идти, пробовать и наслаждаться этим сентябрьским вечером.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
2: Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кофе растворимый «Жакей Триумф» 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни «Азелит» 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте trityny.by или по телефону 7300.
3: Trityny. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: От рассвета до заката проводить время в компании топовой радиостанции страны «Радиус ФМ» — это исключительно хорошая привычка, потому что мы поддерживаем тебя, поддерживаем твое настроение. Возможно, но вечером слегка подустала гореть, как самая яркая лампочка, но главное здесь что? Вовремя подзарядить свои внутренние батарейки. Сделаем это вместе. Вместе с Metro Boomin и треком «Creepin». Также зажигать тебя будет Роберт Кристиан и «The Day Before». I don't want you anymore. Why don't you kiss me like you did the day before? И не пропусти мой трек любимчика «Like the way you kiss me» от Artemas. Ничто так не согревает, как перспектива оказаться в объятиях любимого человека. И все равно, какая погода за окошком, в любом случае будет тепло и приятно. Но о погоде все-таки на завтра расскажу.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Погоду 16 сентября в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Днем ожидаем поступления теплых воздушных масс юго-запада Европы. Будет облачно с прояснениями и в основном без осадков. Этой ночью по стране плюс 3, плюс 10, а завтра днем шикарные показатели. В Бресте ясные плюс 23, в Гродно и Гомеле без осадков плюс 22. В Витебске будет холоднее всего из областных центров плюс 19, при этом облачная погода. В Минске и Могилеве одинаковые показатели плюс 21, переменная облачность без осадков.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник «Нормативка БАЙ» готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
4: ИИ-помощник «Нормативка БАЙ». Быстро, четко, надежно.
5: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
6: Коллекция «Спадшина». Эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Посуда коллекции «Спадшина» в ассортименте от 7,79. Набор из двух свечей за 12,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
7: Тройку лидеров нашего топ-чарта в прошлый раз замыкали «The Bowser» «Magnetic». На второй позиции располагались Hugel и Mail Angel и Ultranate «I'm moving to the sun». Ну и первое место было у Шакиры и Burn Boy «Die Die». Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Топовая радиостанция «Радиус ФМ» продолжает заполнять все пространство большого города, и мы подписываемся под теми правилами, которые диктует осень в этом сентябре. Да, вечера становятся все-таки прохладнее. Наши встречи более теплыми, уютными, а потому самый желанный подарок – это чашка чая. Чай Такамори – то, что даст тебе возможность не просто согреться, а подарить невероятные эмоции. Идеальный купаж для осеннего вечера – чай Такамори. Заполучить его можно, зайдя прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радиус ФМ» и разгадав наш кибертрек. Удачи!
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: Сегодня за подарок в Кибертреке набор чая «Такамори» сражается Артем. Артем, добрый вечер.
2: Алло, алло, привет.
1: Привет. Есть повод сегодня для большой ароматной кружки чая?
2: Конечно, он всегда есть.
1: Всегда есть. Ну, активно сегодня работал, Артем?
2: Да, неплохо, неплохо.
1: Или активно полеживал?
2: Это работал.
1: Ну хорошо, в любом случае чай «Такамори» – это то, что нужно, когда наступает вечер, время замедлится с «Такамори». Чай поможет тебе снять напряжение, насладиться буквально каждым мгновением. Подробности на «Такамори» Бая. Можно прямо сейчас заполучить целый набор чая от нашей радиостанции. Итак, искусственный интеллект поработал с одним известным треком. Артем, тебе нужно послушать внимательно его и разгадать, что за трек такой. Ты готов?
2: Да, да.
1: В таком случае, внимание.

0: немножко.
1: Ну, надеюсь, что рассудок ты не потерял и выдашь сейчас правильный ответ. Так что же за трек завуалировал вот так вот искусственный интеллект?
2: Кажется, это «Шоколадка».
1: Так, ну я думала, что тяжело сегодня будет разгадывать, но нет, ты в курсе тех песен, которые нравятся девчонкам. Артем, я тебя поздравляю и поздравляю с тем, что набор чая Такамори можно с шоколадкой, можно и без, как захочешь, главное с друзьями и главное от души. Отныне твой, поздравляю.
2: Спасибо.
1: Поздравляю и хорошего вечера желаю, конечно же, подзаряжайся также топовой музыкой Радиус FM далее.
3: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
4: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
5: 27 сентября Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
6: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Светлогорск, Ленина, 67. 19 сентября в 12.00.
3: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Топовая радиостанция «Радиус ФМ» желает тебе классного вечера. Мне кажется, вечер вторника в сентябре прекрасен, потому что он наконец-таки сбавляет обороты после суетливого понедельника. Первый рабочий дедлайн уже позади, ну а мягкая осенняя прохлада за окном, мне кажется, приглашает замедлиться и, конечно же, прогуляться по большому городу Минску под топовую музыку «Радиус ФМ». Приступим к этому приятному занятию сразу после выпуска новостей. Встречаем новый час вместе. 18:00 в Беларуси. И я встречаю Наталью Ленскую. Самые интересные новости к этому часу. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Сейчас расскажу, сколько многодетных семей Минска нуждаются в жилье и почему спортивные видеоролики в интернете считаются бесполезными.
0: В радиусе новостей.
2: Белорусские деньги должны быть разморожены и возвращены. Об этом на переговорах с Александром Лукашенко заявил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Встреча с представителями команды Дональда Трампа прошла во Дворце независимости. Стороны обсудили в том числе вопрос десятков миллионов долларов белорусских компаний, которые остаются заблокированными в американских банках. Переговоры продолжатся завтра. В очереди на улучшение жилищных условий в Минске состоят более 68 тысяч человек, из которых свыше 3 тысяч – многодетные семьи. Именно эта категория имеет преимущественное право на получение жилья. На многодетных приходится почти 60% строящегося льготного жилого фонда. По данным Мингорисполкома, с начала года на льготное строительство направлено порядка 850 семей, в том числе более 500 многодетных. МВД напомнила любителям тихой охоты базовые правила безопасности.

0: инициативы международных партнеров и намерена добиться возвращения своих золотовалютных резервов, замороженных в Евросоюзе. Просмотр спортивных роликов на YouTube не побуждает зрителей к реальным тренировкам. К такому выводу пришли южнокорейские ученые. Интерес к фитнес-контенту лишь заставляет людей дальше смотреть видео, не меняя их уровень активности. Чтобы перевести аудиторию от экранов к спорту, эксперты советуют добавлять в ролики готовые планы тренировок и контакты ближайших спортзалов. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4,51. И последнее. Откладывал прохождение музыкального теста. Пора действовать, ведь победителя мы узнаем уже в этот четверг. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Слушай фрагменты топовых треков, ставь им оценки и получи шанс забрать новую Яндекс-станцию Light 2. Главное правило – тест нужно пройти полностью. Дойди до финала. И ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 7-9 тепла, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 8-10, днем 21-23 градуса. В Минске ночью 10-12, выше 0, днем плюс 21-23. В Гродно ночью 11-13, тепла, днем плюс 22-24. И в Бресте ночью 11-13, днем 24-26 тепла. В студии работала Наталья. Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Топовая радиостанция «Радиус ФМ» желает тебе почаще получать от этой жизни подарки, но вот наверняка ты получишь подарок от «Радиус ФМ», если прямо сейчас заглянешь в наш телеграм-канал «Радиус ФМ», и там тебя ожидает умная колонка «Алиса». Гаджет, который готов делать все сам, пока ты работаешь, отдыхаешь или просто чилишь. Это подарок, который занимает к тому же мало места, но полностью меняет атмосферу в доме либо в машине, когда ты возвращаешься домой. Для того, чтобы заполучить умную колонку «Алиса», заходи в наш телеграм-канал «Радиус ФМ». Прямо сейчас разгадывай нашу абракадабру и становись участником нашего эфира. Желаю тебе удачи и до встречи в эфире «Радиус ФМ».
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Счастливое время в эфире Радиус ФМ. За одной прекрасной девушкой давайте с ней знакомиться. Алло. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Анжелика.
1: Анжелика, очень приятно. Анжелика, вам кто-нибудь говорил, что у вас потрясающий, красивый, такой праздничный, звонкий голос?
2: Спасибо большое, нет.
1: А вы не поете случайно?
2: Ну, периодически люблю.
1: Ну, надеюсь, что будет повод петь что-то радостное после игры «Абракадабра». Итак, представим 7 виртуальных наушников, за одним из которых спрятан топовый трек «Радиус ФМ». Попробуйте отгадать с первой попытки, где же запрятан этот трек. От 1 до 7 какая будет первая цифра?
2: Ух ты, ну давайте с
1: 7 и
2: начнем.
1: Интересная идея, кстати, скажу, что по статистике почему-то очень часто именно цифру 7 называют наши игроки. Но не в этом случае, это не работает. Вторая версия.
2: Так, ну вторая еще моя любимая цифра, это 4.
3: Аллерина Капучи.
1: Анжелика, что-то с цифрой 4 связано? Ну, я не знаю, может, день рождения 4 числа.
2: И вас... Нет, это просто мое счастливое число, но, видимо, не в этот раз.
1: А, я думала, у вас просто рабочий день заканчивается в 4 часа, так вы поэтому и обожаете эту цифру. Хорошо, идем дальше. Может быть, третья попытка окажется счастливой. Анжелика, пожалуйста.
2: Давайте 1.
1: Цифра 1. Просто потому, что цифра 1. И потому, что именно по цифре 1 прячется топовый трек «Радиус ФМ». Это российский саунд-продюсер KDDK. Анжелика, ну неплохой результат, скажу я так. Давайте для протокола послушаем сообщение от вчерашнего участника. Ну и посмотрим, там ли действительно прятался топовый трек.
4: Привет, я Татьяна, участник игры «Абракадабра». Я прячу трек «Радиус ФМ» в наушниках под номером 1.
1: Ну, все сошлось, все действительно так, Анжелика. Я желаю классного настроения. Напомню, что всю неделю мы играем. И посмотрим, сможет ли кто-то тебя обойти на пути за умной колонкой от «Радиус ФМ». Спасибо за игру и классного вечера желаю.
2: Да, спасибо большое, и вам тоже.
1: Спасибо, пока и далее. Топовая музыка в эфире Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
5: Бип-бип! Меня прет от счастья на АВ-машины!
6: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
5: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
7: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Сегодня прочитала о том, что ученые выдумали такой прибор, как усталометр. Ну, представляешь, в конце рабочего дня ты измеряешь свою усталость и говоришь, ну все, надо меня отпустить пораньше домой. Я, Гвенская, желаю тебе не просто уйти домой, а взбодриться, найти в себе силы для того, чтобы все-таки активно провести вечер. Ты шикарный, тебя ждет долгожданный отдых под топовую музыку Радио FM. Совсем скоро послушаем вместе Софейн Джанс и ритм, в котором ты будешь возвращаться с работы домой. Shut up and dance. Dance, dance. Приключения обещает нам Тейм Импала, его трек «Дракула». И не пропусти горячую красотку Дойчи, ее «Anxiety». Еще больше музыкального наслаждения сразу после прогноза погоды.
0: Радиус FM о погоде.
1: Погода 16 сентября в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Днем ожидаем поступления теплых воздушных масс юго-запада Европы. Будет облачно с прояснениями и в основном без осадков. Этой ночью по стране плюс 3, плюс 10, а завтра днем шикарные показатели. В Бресте ясные, плюс 23, в Гродно и Гомеле без осадков, плюс 22. В Витебске будет холоднее всего из областных центров, плюс 19, при этом облачная погода. В Минске, Могилеве одинаковые показатели, плюс 21, переменная облачность без осадков.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме. Тело в теме.
1: Сомнологи рассказали, как легко просыпаться, когда на улице еще темно. Ты наверняка заметил, световая часть дня значительно уменьшилась, а вот просыпаться нам с утра пораньше мешает и мелатонин, гормон сна. Именно он влияет на желание полежать подольше в постели и немножечко подремать. И задача наша – прекратить его синтез с утра пораньше и запустить выработку кортизола, гормона бодрости. Мозгу для этого нужен сигнал. Поэтому сразу после пробуждения нужно включить яркий свет или, как вариант, открыть шторы. Если естественного солнца пока еще нет, подойдут и специальные лампы для светотерапии. Важно, чтобы свет был ярким, а не тусклым. Именно его интенсивность и даст эффект приятного и практически мгновенного пробуждения. Какие устройства для приятного пробуждения можно найти на маркетплейсах, расскажу через пару топовых треков в эфире Радиус FM. Оставайтесь с нами.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ». Вместе заполняем атмосферу большого города Минска исключительно позитивом и топовой музыкой. Закат, кстати, сегодня случится в 19:26. Ну а для того, чтобы рассветы были приятными, приобрети на маркетплейсе специальный световой будильник. Это устройство, которое помогает просыпаться естественным образом за счет постепенного увеличения яркости света. Примерно за 15-60 минут до установленного времени лампа начинает плавно разгораться, имитируя восход солнца. И это, в свою очередь, снижает выработку гормона сна, мелатонина и облегчает утренний подъем. Но при этом сопровождается вся эта история природными звуками, либо включается автоматически твоя любимая радиостанция «Радиус ФМ». Стоимость такого товара на маркетплейсах стартует от 15 рублей. Штука необходима, мне кажется, самый желанный и важный подарок этой осенью.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
4: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
5: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Иногда мы жизнь сравниваем с настоящим океаном. Да, порой он спокойно, а иногда накрывает нас буквально штормом с головой. И главное в этой истории, на мой личный взгляд, не сопротивляться течению, а плыть в том направлении, куда тебе нужно, в собственном ритме. Практически восточная мудрость ждет нас в треке BTS «Swim». Также в нашем эфире будет все просто до мурашек, благодаря Моту. А еще послушаем трек «Let Me Die» от Марка Дана. Ирина, он откроет блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры сразу после выпуска новостей. Но пока 19:00 в Беларуси. В нашем эфире «Время новостей» и Наташа Ленская. Наташа, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля. На этот раз расскажу, сколько просмотров собрал уникальный выставочный проект над городом «Марк Шагал» в Витебске и почему осенью нас тянет на жирную пищу.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси нет необходимости преследовать граждан по политическим мотивам. Все процессы в стране находятся под контролем. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. Глава государства опроверг утверждение о том, что в республике якобы продолжаются репрессии взамен освобожденных граждан. По его словам, привлечение к ответственности происходит в случаях нарушения закона и не имеет отношения к политике. В вооруженных силах Беларуси стартовало командно-штабное учение с западным оперативным командованием. Оно продлится по 18 сентября. Практическая часть маневров проходит на полигонах Горский, Брестский, Ружанский, в Брестской и Гродненской областях. В Минобороны подчеркнули, учение носит плановый оборонительный характер, а параметры привлекаемых сил не превышают пороги, подлежащие уведомлению по Венскому документу. Выставочный проект «Над городом» Марк Шагал в Художественном музее Витебска завершил работу. Он собрал около 50 тысяч посетителей. Впервые в истории знаменитое полотно мастера привезли из Государственной Третьяковской галереи на малую родину художника. Экспозиция работала с середины июля по 14 сентября. В настоящее время картина упакована и готова.

0: Также на пищевое поведение влияют сокращение светового дня, сезонные простуды и осенняя хандра. Диетолог подчеркнула, это абсолютно нормально и не требует борьбы с собой. И последняя большая сцена начинается с первого шага. «Фактор Байдити» открыл кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. Живые прослушивания уже прошли в Гродно и Бресте, впереди Гомель 18 сентября. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 7-9, днем 21-23 градуса. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 выше 0. В Минске ночью 10-12 тепла, днем плюс 21-23. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 22-24 градуса. И в Бресте ночью 11-13, днем 24-26 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. И далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: нами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Ты слушаешь 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Перезарядка от Радиус FM топовой музыкой. Завершается блок из 10 топовых треков, остается позади, но наше желание по-прежнему проводить этот вечер в движении остается актуальным, поэтому сразу после прогноза погоды снова звук погромче, настроение поярче. В эфире топовая музыка Радиус FM. И, кстати, топовый прогноз погоды на завтра от Белгидромета.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Погода 16 сентября в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Днем ожидаем поступления теплых воздушных масс юго-запада Европы. Будет облачно с прояснениями и в основном без осадков. Этой ночью по стране плюс 3, плюс 10, а завтра днем шикарные показатели. В Бресте ясно, плюс 23, в Гродно и Гомеле без осадков плюс 22. В Витебске будет холоднее всего из областных центров, плюс 19, при этом облачная погода. В Минске и Могилеве одинаковые показатели, плюс 21, переменная облачность и без осадков.
0: Реклама.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

Свежий трек на Радио СФМ. Филатов и Карас, Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.

0: Когда солнышко стремительно прячется за горизонт, когда зажигаются ярко огни ночного города Минска, тогда начинается другая жизнь, другое настроение, потому что время стирает границы, и тогда воздух заполняется ароматом любви, какого-то особого ощущения счастья. Об этом трек Филатов и Кэрос только что в нашем эфире, их свежая работа под названием «Sweet Summer Nights». Трек, за который ты можешь проголосовать на нашем сайте radiosfm.by. Голосуй за летний вайп и за главных хитмейкеров из России. Но прямо сейчас предлагаю даже прибавить громкость и продолжить заполнять атмосферу этого вечера топовой музыкой Радио ЗФМ. Еще одни прославленные российские саунд-продюсеры KDDK и Алекс Альта в нашем эфире.
1: Автодрайв на Радио ЗФМ.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Массивный стол и характерный стук Kia. Сегодня поговорим о бильярде, но не как о досуге, а как о профессиональном спорте. А в гостях у меня мастер спорта, спортивный директор Белорусской ассоциации бильярда Ольга Иванова.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: очень скоро. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Еленская. Более 82% белорусов не планируют переезжать в другой населенный пункт страны. Такие данные получили специалисты Института социологии НАН Беларуси по итогам опроса 2045 человек. Еще меньше белорусов рассматривают переезд за границу на постоянное место жительства. Таких всего 1,7%. Почти половина опрошенных, 48,6%, выезжает за рубеж только ради отдыха, туризма или встреч с родственниками. А 48,1% вообще не планируют таких поездок. Завтра в Беларуси стартует неделя мобильности, а завершится она 22 числа акцией «День без автомобиля». В этот день водители смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Для этого контролерам достаточно предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Инициатива должна привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха и напомнить об экологичных альтернативах личному транспорту. В Минске 16 и 17 сентября пройдет экологическая акция «Зеленый обмен». Старую мелкую бытовую технику, электронику, отработанные батарейки и литионные аккумуляторы можно будет сдать на переработку. Акция пройдет в рамках выставки «Наш дом» с 10 утра до 6 вечера на стенде БелВТИ. Минский международный выставочный центр «Медиолки-24». За сданные отходы участникам обещают подарки и сувениры. В Атлантическом океане зафиксирован рекордный уровень затишья. С начала сезона до середины сентября там не сформировалось ни одного урагана. Штормовая активность составила лишь 7% от нормы. Это самый низкий показатель с 1950 года. Главной причиной аномалии стало влияние явления Эль-Ниньо, которое вызывает сильный сдвиг ветра и разрушает зарождающиеся циклоны. Занятия садоводством и уход за растениями помогают снизить симптомы тревоги и депрессии у людей с хроническими заболеваниями. К такому выводу пришли международные исследователи, проанализировав данные более 4500 участников. Анализ показал умеренное улучшение показателей психического здоровья, причем наиболее заметный эффект был у пожилых людей и пациентов с когнитивными нарушениями. И последнее, у тебя осталось всего несколько дней, чтобы включиться в розыгрыш Яндекс.Станции Light 2. Итоги музыкального теста мы подведем в этот четверг.

0: выше 0. В Минске ночью 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13 тепла, днем 22-24. В Бресте ночью 11-13, днем 24-26 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 7-9 градусов, днем 21-23. По Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 выше 0. В Минске ночью 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13 тепла, днем 22-24. В Бресте ночью 11-13, днем 24-26 градусов. В студии Радиус ФМ работала Наталья. Ельенская, далее в эфире только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Массивный стол и характерный стук Kia. Сегодня поговорим о бильярде, но не как о досуге, а как о профессиональном спорте. А в гостях у меня мастер спорта, спортивный директор Белорусской ассоциации бильярда Ольга Иванова.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус ФМ Наталья Еленская. Александр Лукашенко встретился с представителями команды Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. С белорусской стороны в переговорах также принимали участие премьер-министр, руководитель Комитета госбезопасности и постпред Беларуси в ООН. Это двухдневный визит. Работа будет продолжена завтра. Тогда же планируется и подведение конкретных итогов поездки. Сегодня открылась четвертая сессия Палаты представителей. Первыми депутаты рассмотрели законопроекты в сфере агропромышленного комплекса. Новации касаются мелиорации земель, аквакультуры и ветеринарной деятельности. Председатель палаты Игорь Сергиенко среди главных приоритетов работы парламентариев назвал качество правового регулирования и четкий просчет последствий принимаемых решений. И сегодня же стартовала пятая сессия 8-го созыва Совета Республики. Главный ориентир – укрепление государственности и защита интересов белорусского народа. Предстоящая повестка будет насыщенной. Акцент на бюджетный пакет на 2027 год, изменения в налоговый кодекс, требования главы государства в этой сфере неизменны, эффективное расходование средств на приоритеты социально-экономического развития, справедливая и сбалансированная система налогообложения. Министры обороны Беларуси и Китая обсудили в Пекине совместную боевую подготовку и новые направления сотрудничества. Встреча Виктора Хренина и Дун Цзюня состоялась накануне открытия 13-го Сяншанского форума по безопасности. Среди ключевых тем – развитие военного образования и применение технологий с учетом характера современных конфликтов. Глава китайского ведомства предложил сфокусироваться на совместном создании сил нового качества. Минск оформили ко Дню народного единства. Тематические конструкции и масштабные панно украсили Октябрьскую площадь, а также территорию Национальной библиотеки, Дворца спорта, ГУМа и Белгосфилармонии. В этом году концепция праздничного оформления посвящена связи поколений. Ее центральным элементом стал стилизованный отрывной календарь с датой 17 сентября 1939 года и золоченый барельеф с контуром Беларуси. И о курсах валют Нацбанка. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4,51. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 7,9, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 7,9 градусов, днем 21-23. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 выше нуля. В Минске ночью 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13 тепла, днем 22-24. В Бресте ночью 11-13, днем 24-26 градусов. В студии работала Наталья Еленская. Служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире шоу «С толком».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: клубы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама.
7: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Массивный стол, идеальная геометрия, характерный стук и глухая тишина в зале перед решающим ударом. При слове «бильярд» у многих до сих пор возникает ассоциации с дымными клубами или вечерним отдыхом в компании друзей. Но стоит заглянуть чуть глубже, и перед нами открывается мир спорта высших достижений, где цена ошибки измеряется миллиметрами, а психология и холодный расчет важны не меньше, чем в шахматах. Как развивается эта дисциплина в Беларуси, какая структура и работа скрывается за понятием «спортивная пирамида Ассоциации бильярдного спорта»? Я Влад Кучков, у нас в студии спортивный директор по пирамиде Белорусской ассоциации бильярда, мастер спорта, чемпион Республики Беларусь, победитель двух этапов Кубка Европы и судья международной категории Ольга Иванова. Ольга, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: В принципе, наверное, давайте начнем как раз-таки разговор с этого. Вы, как я прочитал, мастер спорта, чемпион, тут еще и судья международной категории. Расскажите вообще, как к этому пришли? Начинали ли вы, как я читал, с каких-то дымных клубов? Или сразу поняли то, что для меня бильярд – это спорт?
10: Я занималась разными видами спорта, искала себя, и так получилось, что история очень интересная. Мы поехали с родителями в санаторий «Сосны» на Нарыч, и там стоял бильярдный стол. Mm-hmm. И мы с папой поигрывали в бильярд. Потом я собирала там ребят в санатории, которые...
9: Это ваш, я так понимаю, подростковый какой-то?
10: Да. Ну, чуть-чуть пораньше. Вот. Uh-huh. И, собственно, мы тоже играли там во время пребывания в санатории в бильярд. А потом мы приехали, я говорю: мам, я хочу тренироваться игре на бильярде. Пожалуйста, отведи меня в секцию. Я пришла к своему первому тренеру, к Юрию Николаевичу Червоневу, в бильярдный клуб «Пирамида». И, собственно, там и началось мое увлечение бильярдным спортом. Первый турнир я выиграла, заняла второе место буквально через полгода.
9: Это в каком возрасте? Сколько вам?
10: Это было, мне было около 12 лет.
9: Угу.
10: Вот, и, собственно, это был первый успех, огромная радость. Я выиграла $50, купила родителям телевизор на кухню. Мне было это очень важно.

0: И выиграла я это все дело на день рождения отца и сделала такой двойной подарок. Ну, а потом было большое желание побеждать и хотелось доказывать, что я могу. И, собственно, это продолжилось в том, что я постепенно стала занимать места на чемпионатах Республики Беларусь, выиграла чемпионат Беларуси, поехала на первый чемпионат мира среди женщин. Это было 21 год назад.
1: Угу. Настолько длинная у вас уже профессиональная карьера.
0: Да, потом дальше продолжила выступать, и потом уже получилось так, что я захотела обучать людей игре на бильярде, стала заниматься тренерской деятельностью. У меня и тренерское образование, и образование психологическое, спортивного психолога. Я потом пошла учиться на спортивного психолога, потому что знаний не хватало, и, собственно, это продолжилось. Ну, а потом перетекло и в судейство. Это было интересно для меня. И, собственно, это стиль жизни бильярд, скажем так. И это очень интересно, это очень развивает. И это магия зеленого сукна, в которую ты влюбляешься на всю жизнь.
1: В принципе, очень такой пронзительный путь вы прошли. Скажите, есть такое, наверное, даже стереотип, то, что бильярд — это не женский вид спорта. И вы, в принципе, я так понимаю, 21 год назад, это прям во всем мире впервые такой чемпионат женский только прошел.
0: Женский, да. Впервые проходил, он проходил в Казахстане. Вот. И в городе Алматы. И, собственно, да, это было такое достижение. Я проиграла тогда чемпионки мира и вице-чемпионки мира. У меня такая сетка удачно сложилась.
1: А это, получается, если я правильно понимаю, третье место заняли?
0: Нет, я седьмое место заняла. И я только-только, я в юном возрасте поехала туда. Я только-только, скажем так, набирала опыт. Вот, поэтому для меня это были первые выездные соревнования тогда.
1: Вот жив ли в нашей стране этот стереотип, то, что бильярд не женский вид спорта?
0: Я скажу, что на самом деле меняется общество. Я наблюдаю за вот сколько я уже более 20 лет обучаю игре на бильярде, и меняется на самом деле предпочтение. То есть если раньше тренировалось больше мужчин, больше мальчиков, то сейчас больше женщин приходит тренироваться. Вот у меня сейчас как минимум 5 занимается взрослых девочек, которые, скажем так, хотят научиться играть на бильярде, и тоже около 5 девушек, которые могут претендовать на участие на первенстве Республики Беларусь. Вот, поэтому я скажу, что вот, в частности, прекрасная Диана Миронова, 15-кратная чемпионка мира по бильярду, которая из города Москвы, вот, и моя подруга, она доказывает, что она может наравне играть с мужчинами и обыгрывать мужчин. То есть, на самом деле, это стереотипная история, потому что все-таки это красиво. Бильярд и женский, и мужской, только он разный.
1: Ну, в принципе, как мы поняли, и жил в себе этот стереотип, и это очень хорошо. Подскажите, вот в бильярде очень много всяких разных видов. Есть русский бильярд, еще какие-то там уже сложные названия. Я, знаете, как обыватель, я, наверное, еще не достиг этого возраста, чтобы со своими друзьями собираться и идти играть в бильярд. Вот расскажите, как для меня такого обывателя, или, может, для других, каким именно вы видом бильярда занимаетесь, ну и так, как он характеризуется?
0: Называется он пирамида. Есть разновидности игры в пирамиду. Это свободная, комбинированная, свободная с продолжением, динамичная пирамида и так далее и тому подобное. Я не буду грузить. Это большие белые шары, узкие лузы. Вот. Чем, скажем так, изюминка этого бильярда в том, что ты можешь выполнять удары, скажем так, насилие, то есть сильные удары выполнять. И можно сыгрывать как чужих, так и свояков. То есть там игра, если берем свободную пирамиду, любым шаром по-любому, и можно выполнить абсолютно, в принципе, любой удар, и при этом шар может упасть, да, вот. То есть дает возможность сыгрывать разные виды шаров и выполнять, если, допустим, не в настроении ты пришел в бильярдную, тебе надо выплеснуть эмоции, ты можешь делать сильный удар, вот, и при этом это очень классно. А если говорить про американский пул, английский снукер, это другие виды бильярда, там шары в разы меньше и имеют вес меньше. И, собственно, если ты выполнишь сильный какой-то удар, шарик просто улетит за борт.
1: Ну вот мне, кстати, казалось то, что в бильярде самое главное — это такое хладнокровие, точный расчет, а вы, в принципе, говорите, можно даже и выплескивать какие-то эмоции, силу.
0: Ну, при некоторых ударах, если ты контролируешь, скажем так, что этот удар будет безопасный, то на соревнованиях, допустим, ты чувствуешь, что у тебя очень высокий, скажем так, стресс, то есть высокое давление, которое вот на тебя давит, да, ты можешь на простом ударе выплеснуть, скажем так, вот эту вот энергию, да, эмоциональную. Ну и психология это более 70% в бильярде играет на самом деле. Она играет очень важную роль.
1: Вот как раз про это и хотел поговорить. Как вы научились справляться со стрессом? Или, может, он всегда у вас был? Ну, как-то вы же его подавляли. Вот расскажите про это.
0: Ну, я скажу, что я работала со спортивным психологом, безусловно, потому что я понимала, что я очень эмоциональна сама по себе. И в бильярде эмоции проявлять нельзя, потому что не рекомендуется, потому что соперник это видит, он чувствует, ага, все, значит, я его уже взял на крючок. Ну и, собственно, у меня преобладает по типу темперамента холерик, но, скажем так, со временем я научилась это контролировать, и скажем так, с помощью психолога спортивного мне это помогло, а потом я уже пошла же учиться на спортивного психолога.
1: И сами уже...
0: Добавилось знаний. Но обязательно я рекомендую всем спортсменам, независимо от вида спорта, если они испытывают трудности, то обращаться к спортивному психологу, потому что он поможет.
1: Вот можно ли сказать то, что в начале вашего профессионального спортивного пути и вот в конце вы сильно преобразились по поводу вот контроля эмоций?
0: Я думаю, да. Ну, знаете, тяжело оценивать со стороны, да?
1: Виднее, конечно.
0: Вот, со стороны виднее, поэтому мне кажется, да.
1: Хорошо, давайте тогда перейдем к теме самой Белорусской ассоциации бильярдного спорта. Что она собой сегодня представляет?
0: Сегодня Белорусская ассоциация бильярдного спорта представляет собой председателя и руководителя, и, скажем, того человека, который активно развивает бильярдный спорт в Республике Беларусь. Это Марковский Роман Викторович. Он является председателем Белорусской ассоциации бильярдного спорта. Он прикладывает большие усилия для развития этого вида спорта. Буквально 2 года назад он стал председателем Белорусской ассоциации бильярдного спорта. И я очень ему благодарна, потому что бильярд на сегодняшний день, он поднимается на новый уровень. У нас открываются бильярдные клубы. У нас проводится большое количество соревнований на протяжении года. В прошлом году мы провели более 120 соревнований по Республике Беларусь, по бильярдному спорту, по пирамиде, под эгидой Белорусской ассоциации бильярдного спорта. А в этом году уже более 60 соревнований мы провели. Вот на сегодняшний момент, если посчитать, то я вижу, что переживает бильярдный спорт новый виток, новое дыхание. Мы видим, что люди чаще посещают бильярдные клубы, уже не пробиться в самые популярные бильярдные клубы города Минска. И это очень радостно. Увеличивается количество любителей, которые приходят на соревнования.
1: А вот, кстати, соревнования — это только для профессионалов или любители тоже могут?
0: У нас есть разные виды соревнований для разных категорий. То есть это и первенство Республики Беларусь для детей, юношей и девушек. А также есть чемпионаты Республики Беларусь, где играют мужчины и женщины. Есть ряд любительских соревнований. Вот. То есть, в принципе, человек любой, который хочет принять участие в соревнованиях по бильярду, по пирамиде, он может выбрать ежемесячно, куда он придет поучаствовать на соревнованиях. Но я вернусь еще про Белорусскую ассоциацию бильярдного спорта, что она собой представляет. Вот, про председателя я рассказала, но также у нас есть команда, которая работает. Это люди, которые очень много своих сил, труда и времени вкладывают для развития бильярдного спорта. Это исполнительный директор по пирамиде Рудько Наталья Михайловна. Также у нас есть коммерческий директор по пирамиде Таранов Юрий. Вот, поэтому, ну и, собственно, я. Это если мы говорим про Белорусскую ассоциацию бильярдного спорта. За пул и другие виды бильярда у нас отвечает Сидорова Юлия. По фамилиям, скажу честно, нас не выбирали. Вот. И,
1: ну да, Иванова Сидорова.
0: Да, это целая команда людей, которая развивает бильярд. В Белоруссии, не только в городе Минске, есть секции в городе Гомеле, есть в Витебске ведет тренировки титулованный спортсмен Илья Казаченко. Поэтому также еще в Могилеве развивается бильярд. В городе Бобруйске Константин Ларионов развивает, владелец бильярдных клубов. И также его помощник тоже развивает бильярдный спорт, проводятся соревнования. Поэтому мы видим, что есть развитие. Мы проводим соревнования и не только в Минске. Вот, в частности, первенство Республики Беларусь в этом году проходило в городе Бобруйске. Чемпионат Республики Беларусь проходил в городе Гродно. Вот, в Гродно развивает у нас тоже бильярд Вадим Мищенко. Поэтому, и, может быть, я еще кого-то не назвала, поэтому пусть не обижаются. Мы видим, что есть положительные, скажем так, моменты.
1: Ну, слушайте, и так вот столько имен перечислить, мне кажется, я стольких коллег своих не назову, а вы настолько погружены в эту тему. Хорошо, подскажите, вот есть ли люди, которые все-таки интересуются бильярдом, они захотели принимать участие в соревнованиях, где им следить вот за этой информацией, ходить ее?
0: Спасибо за вопрос, очень классный вопрос. У нас есть телеграм-канал «Белорусский бильярд», на который можно подписаться, и там все свежие новости по поводу бильярда вы можете узнать. Также есть инстаграм Белорусской ассоциации бильярдного спорта, тоже называется «Белорусский бильярд». И, собственно, там тоже можно следить за всеми новостями.
1: Хорошо, а если вот поговорили про соревнования, но сейчас хочется и затронуть тему вот этих юных спортсменов. Во сколько они обычно приходят? Их средний возраст? Много ли их приходит вообще?
0: Ну, если мы берем пирамиду, то от 8 лет, да, можно немножечко раньше, но, опять-таки, тут же психологически должен созреть ребенок. Мы понимаем, что есть память, внимание и другие процессы, и не только, которые должны быть развиты у ребенка, да. Ну, то есть, как бы, мы прекрасно понимаем, что бильярд — это монотонный вид спорта, и длительно выполнять какие-то, ну, местами он монотонный в плане тренировочной деятельности, потому что тебе надо отточить какой-то удар, отточить двигательное действие. И оно однотипное, поэтому для некоторых детей это сложноватенько бывает. Но на сегодняшний день, если говорить, много ли приходит, мало ли приходит, ну, в частности, 2 года назад, когда я открывала бильярдную школу в бильярдном клубе «Чижовки-Арена», я обошла 2100 детей по школам лично. Я с прекрасной своей харизмой рассказываю, что бильярд — это классный вид спорта. Ко мне записалось 8 человек. Вот. Но на сегодняшний день я продолжаю там вести тренировки, и у меня сейчас на тренировках в общей сложности около 25 человек занимается. Это групповые занятия, я не беру индивидуальные. Поэтому мы видим, что все хорошо. Также можно прийти и потренироваться в бильярдный клуб «Центр». Там тоже проводятся тренировки, это Свердлова, 11. Ну и в городе Гомеле, в Могилеве, Витебске тоже можно прийти и поучиться играть на бильярде.
1: А что собой представляют эти тренировки? Вы сказали, это монотонный процесс. Я так понимаю, вы какие-то прямо ситуации разрабатываете, я имею в виду, одно и то же проигрываете. То есть не просто дети собрались, играют, а какие-то другие действия совершают?
0: Ну, конечно, это постановка стойки в первую очередь, да, то есть важно еще правильно стоять для того, чтобы себя направить, скажем так, по линии к удару, да. Далее уже добавляется ударно-маховое движение, то движение, которое выполняет рукой человек. Ну, и потом все это, скажем так, соединяется, и человек пробует выполнить движение, просто двигательное действие без какой-то поставленной задачи, просто привести шар в движение. Ну, а потом дальше мы смотрим, чтобы спортсмен попадал ровно в шар, далее там позиция усложняется и усложняется, и добавляются другие двигательные действия.
1: Это, в принципе, даже можно родить какую-то ситуацию чисто не заготовленную заранее. Вот пришел, как-то расставил шарики, я имею в виду, чем сложнее придумал, тем и получилось так. Ну, вы понимаете мой вопрос?
0: Я понимаю, да, вы про креативность, а у нас все-таки больше про то,
1: все-таки
0: что...
1: Все-таки есть какие-то
0: расчет
1: заготовки.
0: Должен быть счет, ну, естественно. Ну, то есть, допустим, вы научились правильно стоять, научились бить. Дальше добавляются определенные виды ударов, с помощью которых мы управляем шарами. То есть, там, оттяжка, накат, стоп-удар, и там добавляются, допустим, еще боковые вращения. Ну, в зависимости от того, какую поставленную задачу вы перед собой хотите ну, увидеть. И, собственно, у нас есть такое понятие, как выход. То есть ты не просто забиваешь шар, твоя задача После того, как ты забил шар, тот шар, которым, допустим, ты бил, ты поставил в определенную точку, чтобы продолжить для себя дальше серию. То есть это продумывание игры на несколько шагов. Это развивает также мышление очень хорошо, вот, и помогает в обычной жизни.
1: Сколько вы уже работаете тренером?
0: Более 20 лет.
1: А если говорить про роль спортсмена?
0: Ну, в разы больше.
1: В разы больше. И вот, знаете, в завершение хотела бы вам задать такой вопрос. Что же вам все-таки нравится больше, быть тренером или вот в роли спортсмена?
0: Знаете, по-разному. Вот. Я еще, кстати, хотела отметить, да, вот по поводу спортсменов. У нас же в этом году есть достижение в Белорусской ассоциации бильярдного спорта. У нас наша спортсменка Екатерина Перепечаева-Чернуха, она стала чемпионкой мира по бильярдному спорту. И белорус Денис Колосов стал вице-чемпионом мира по бильярдному спорту, да, это тоже огромное достижение. Вот. Ну, а если возвращаться к вашему вопросу, все-таки спортсменкой, с одной стороны, ты переживаешь вот эти вот эмоции, это здорово, да, которые вот у тебя происходят во время игры. Тренером у тебя другая задача, тебе важно настроить спортсмена, чтобы было все в порядке, чтобы не упустить никаких моментов, чтобы подготовить его и технически, и тактически, и психологически. И все предусмотреть. То есть больше тренер в этой истории, ну, образно говоря, да, как менеджер. Вот. А когда ты спортсмен, ну, то есть тебе, с одной стороны, скажем так, меньше моментов, вот, ну, на мой взгляд, следует учитывать отчасти, да, отчасти. Вот. Но переживаешь эмоции, конечно, они неописуемые, когда ты как спортсмен.
1: Ну, в принципе, большая ответственность. Я надеюсь, вы испытаете тоже невероятные эмоции, когда кто-то из ваших учеников тоже поднимет какой-нибудь кубок, получит титул, и, я думаю, будут те же неописуемые эмоции.
0: Да?
1: Ну, а мы, в принципе, будем подводить итог, как мы выяснили из беседы. Бильярд — это, конечно, не просто красивое зрелище, это настоящий интеллектуальный спорт, где за каждым точным ударом стоят годы тренировок, идеальная физическая форма, понимание даже геометрии и абсолютный контроль над своими эмоциями. Приятно видеть, что благодаря работе Белорусской ассоциации бильярда этот вид спорта в нашей стране продолжает жить и даже развивается. Цельтесь точно, сохраняйте хладнокровие и проводите каждый день с пользой. В студии был Влад Кучко, до встречи в эфире.
2: Шоу «С толком» на Радио ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радио ФМ о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 7-9 градусов, днем 21-23. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 выше 0. В Минске ночью 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13 тепла, днем 22-24. В Бресте ночью 11-13, днем 24-26 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала на Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
5: Я с вами.
4: Ювентус?
6: Это наш сезон.
4: Илья, Леша, Егор?
7: Мы готовы.
4: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
8: Сайт, Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном. Реклама. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: деле неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
2: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были две подруги, Лена и Вика. Перед выходом Лена могла полчаса смотреть на себя в зеркало, поправить волосы, сменить платье, еще раз проверить макияж. Вика же собиралась за 10 минут. Она тоже любила выглядеть хорошо, но если утром не успевала уложить волосы, спокойно выходила из дома. Лена иногда завидовала Вике. Вот кому повезло, ей вообще все равно, как она выглядит.
3: А разве не проще сказать, одна любит красоту, а другая нет?
2: Не совсем. Для одного человека внешний вид – способ самовыражения и удовольствия. Для другого – способ почувствовать себя уверенно. А для третьего – почти экзамен, который нужно каждый день успешно сдавать перед окружающими. И вот здесь начинается самое интересное.
3: То есть одинаковое внимание к внешности может говорить о совершенно разных вещах?
2: Именно так. Психологи обращают внимание не только на то, как человек выглядит, но и на то, насколько его самооценка зависит от внешности и чужой реакции. Если новая прическа радует, прекрасно, но если без нее человек думает, я некрасивая, значит, я хуже других, отменяет встречу из-за прыщика или часами переживает из-за чужого взгляда, внешность уже начинает определять самоощущение.
3: А человек, которому вообще все равно, как он выглядит, автоматически имеет здоровую самооценку?
2: Тоже нет, ему действительно может быть комфортно с собой, а может быть, он устал, потерял интерес к себе или вообще избегает этой темы. Поэтому здоровая самооценка не в том, чтобы любить себя в любом наряде, и не в том, чтобы никогда не смотреться в зеркало. Она в другом. Человек может видеть свои недостатки, хотеть что-то изменить и при этом не считать себя из-за этого хуже.
3: То есть можно сказать, сегодня я себе не очень нравлюсь и не сделать из этого трагедию.
2: Так и есть. И еще один важный признак – способность отделять внешность от собственной ценности. Можно быть невыспавшимся, набрать вес, выйти из дома без макияжа и все равно оставаться интересным, достойным человеком.
3: Получается, здоровая самооценка – это когда зеркало не становится судьей.
2: Очень точное определение. Заботиться о внешности нормально. Хотеть нравиться тоже нормально. Проблема начинается тогда, когда отражение в зеркале определяет отношение человека к самому себе. Потому что здоровая самооценка не говорит «я идеален». Она говорит гораздо спокойнее «я могу быть разным, и моя ценность не меняется каждый раз, когда меняется мое отражение».
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Белорусские деньги должны быть разморожены и возвращены. Об этом на переговорах с Александром Лукашенко заявил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Встреча с представителями команды Трампа прошла во Дворце независимости. Стороны обсудили в том числе вопрос десятков миллионов долларов белорусских компаний, которые остаются заблокированными в американских банках. Переговоры продолжатся в среду. В Беларуси создают Академию интеллектуальных технологий. Она объединит высшие школы естественных, промышленных и цифровых технологий. Студенты смогут получать практические знания и уже во время учебы участвовать в реальных разработках. Это должно помочь им быстрее находить работу в отечественной промышленности и IT-секторе. Популяция медведей в Беларуси за последние 20 лет выросла в 15 раз. Сегодня в стране насчитывается около 1500 особей. Эксперты напомнили базовые правила безопасности. При обнаружении зверя издалека важно сохранять спокойствие и тихо уйти. Если встреча произошла на близком расстоянии, нельзя поворачиваться к медведю спиной и убегать. При приближении хищника лучше издавать громкие звуки и медленно отступать назад. Литва вошла в число антилидеров Евросоюза по количеству неработающей и неучащейся молодежи. По данным исследования, их доля в республике превысила 12%, опередив средние показатели по ЕС почти на 1,5%. Социологи отмечают, что подавляющее число молодых людей сталкивается с нехваткой информации о рынке труда и не видит перспектив на родине. Больше всего россиян в устной речи раздражают жаргонизмы и сленг, их отметили 28% респондентов. Самым упоминаемым словом стал кринж. На втором месте оказались англицизмы кейс, хайп или триггерить. На почетном третьем месте уменьшительно ласкательные слова «вкусняшка», «кушать», «денежки». Это был заключительный на сегодня выпуск новостей. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 7-9, днем 21-23 градуса. В Могилеве ночью 8-10 тепла, днем плюс 21-23. В Минске ночью 10-12, выше 0, днем плюс 21-23. В Гродно ночью 11-13 тепла, днем 22-24 градуса. В Бресте ночью 11-13, днем 24-26 тепла. В студии работала Наталья Еленская. Далее в эфире Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Catch

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
7: Женщина жалуется своей подруге. Никак не могу приучить своего мужа к порядку. Вечно он прячет свой бумажник в новом месте.
8: Ну, она еще про задачку не знает.
0: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
2: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Кажется, что мы уже видели тысячи гибких и раздвижных экранов, которые дальше безумных прототипов никогда не уходили. Но компания Lenovo доказала, что ее новый ThinkBook Project Swan с раздвигающимся по горизонтали экраном не просто хрупкий эксперимент, а вполне готовый к жизни гаджет.
0: Технодзен.
1: Представь себе стильный 14-дюймовый ноутбук, экран которого прямо у тебя на глазах легким нажатием кнопки разъезжается в стороны и превращается в полноценный 17-дюймовый ультраширокий монитор. Буквально телевизор. В обычные моменты это стандартная рабочая лошадка толщиной 18 мм и весом 1600 кг ничем не выдает свои секретные суперсилы. Но стоит запустить моторчики, как разрешение картинки буквально увеличивается в 2 раза. Это дает нереальное удобство для работы на ходу. То есть ты легко открываешь сразу 2 огромных окна с документами или таблицами бок о бок без необходимости таскать с собой второй портативный монитор. На корпусе оставили надежную клавиатуру, большой тачпад, качественную веб-камеру и пару портов USB-C. Так что в плане удобства здесь нет никаких компромиссов. Из нюансов нужно понимать, что из-за раздвижного механизма ноутбук весит, достаточно, что чуть тяжелее обычных тонких четырнашек. К тому же Lenovo пока что держит в секрете финальные характеристики, точную матрицу, ценник и дату выхода серийной версии. Но за возможность легким кликом превратить компактный ноутбук в настоящий широкий монитор прямо в кафе или в поездке, ThinkBook Project Swan уже сейчас выглядит как будущее мобильной работы. Лично я считаю, что если вы постоянно передвигаетесь и вам нужны большие широкие мониторы, или вы хотите не покупать телевизор, а купить только ноутбук, то этот девайс точно для вас.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью 7-9 градусов, днем 21-23. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 21-23 выше нуля. В Минске ночью 10-12, днем 21-23 тепла. В Гродно ночью 11-13 тепла, днем 22-24. В Бресте ночью 11-13, днем 24-26 градусов. В студии Радиус ФМ работала на Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Из официального сообщения банка. Доллар вырос, и нас больше не слушается.
1: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: рекламы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.
6: Нет радиоприемника?
7: Не оплатил подписку?
8: Хочется чего-то нового?
9: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
10: Алиса, включи Радиус FM.
11: Включаю.
9: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек. Свежий трек. На радио СФМ.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего ТОП-ЧАРТа в прошлый раз замыкали The Bowser, Magnetic. На второй позиции располагались Hugel и Mail Angel и Ultranate, I'm Moving to the Sun. Ну и первое место было у Шакиры и Burna Boy, Die Die. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM.

FM. Музика днем і ночі. Радіус FM. Волна топової музики.

0: Радіус FM. В Білорусі час ночі. Радіус FM о погоді.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта Погода.бай, сегодня по стране переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле, Могилеве плюс 21-23, в Гродно 22-24 тепла, в Бресте плюс 24-26. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. «Радиус ФМ»

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по стране переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле, Могилеве плюс 21-23, в Гродно 22-24 тепла, в Бресте плюс 24-26. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта Погода.бай, сегодня по стране переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 20-22, в Минске, Гомеле, Могилеве плюс 21-23, в Гродно 22-24 тепла, в Бресте плюс 24-26. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.